0: Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском.
1: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится сам этап – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи-эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. Сам этап. Билеты на Sold Out Tickets.
0: Русское кино на Кипре представляет.
2: Не смешивай!
0: Красочная семейная сказка «Несмеяна».
2: Мы в сказку попали, Ерёк!
3: И как же нам вернуться?
0: С 8 октября в кинотеатре «Рио» в Лимассоле. Билеты в соцсетях «Русфильмс CY» и в кассах «Рио» по вечерам.
4: Приглянулся тебе, Еремей Царевич?
3: Приглянулся.
5: На кастинг могу записаться?
6: Куда?
0: Категория 6+.
7: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
8: В принципе, я нормально отношусь к поездкам на работу. Но ждать 8 часов, чтобы поехать обратно, ну, утомительно.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
10: Что слушать?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Очень доброе утро всем. Здравствуйте. А вот и она, прекрасная среда, постучалась к нам, а мы ей только рады.
1: И, как известно, среда ведь это маленькая пятница, поэтому можно уже немного думать о выходных. Как-никак, экватор недели.
0: Да? Ну, чуть-чуть.
1: Потому что еще придется поработать.
0: Ну, подождите. Потому что сегодня весь день, завтра, и там еще пятница тоже вот как бы три... Мне кажется, классно. Вот, видишь, тебя когда-то убедили, что среда маленькая пятница, и думают, что все, как бы, дальше будет полегче.
1: Работает.
0: А на самом деле, смотри, получается, впереди-то больше рабочих дней, чем, например, в четверг.
1: Да.
0: Или в пятницу.
1: Даже с понедельника до среды. Понедельник, вторник-то всего лишь.
0: Два дня. Смотри, сила убеждения, а? Потому что наш мозг не воспринимает разницу между реальными вещами и тем вещами, которые он верит. Это важно.
1: Вот такой вам задел с утра пораньше.
0: Вот так вот, ребята.
1: Что-то мозг воспринимает, что не воспринимает.
0: Ну, согласись.
1: Я знаю одно. Мы реальные. Ваши любимые русские перцы уже проснулись в студии. Вот с этой минуты 3 часа утреннего шоу «Русские перцы» будет вас радовать и, конечно же, поднимать вам настроение.
0: Да, друзья. Нет, ну, серьезно, про силу убеждения, это вообще, в принципе, наш, мне кажется, must have. Если вы вот во что-то четко уверены, убеждены и идете к этой цели, ребята, вас ничто и никогда не остановит. Вы, можно сказать, вообще без тормозов.
1: Это вот такая дорога, вот как когда за чашкой кофе идешь, тебя тоже ничего не остановит.
0: Да, потому что, а как же иначе? Ну,
1: даже
0: топливо
1: кот,
0: надо.
1: Вот, который сейчас выбежал.
0: Который пьет твой кофе,
1: в твоей квартире почему-то пылесос, робот, который тоже заработал. В общем, никто.
0: Ну что, как настроение, друзья? Как ощущается эта прекрасная осень? Темновато, если честно. С утра стало пораньше. И организм как будто бы думает, зачем ты меня поднимаешь в такую рань? Еще же ночь. Спи. Вот это вот дисбаланс света с утра пораньше. Вот, и, ребята, не знаю, как вам, мне пока вот, ну, как-то вот больше кроватки. Знаешь, сила притяжения. Есть в квартире такое место, называется кровать. Вот этот магнит самых, я не знаю, сильных притяжений, и как только это вот возможно настроить, вот возле нее вообще, в принципе, выстраивается вся жизнь. Ты понимаешь, вот реально говорят, спячка.
1: Место притяжения, да.
0: Ну, правда, ведь мы же тоже биологические существа. Нам от кровати отойти и куда-нибудь вот просто выбраться, это сила воли. А если вы это смогли сделать, если вы уже вышли из дома и вот из вашего центра притяжения, то, ребята, вы уже достойны похвалы.
1: Я себя чувствую, вот есть легендарный ежик в тумане, я ежик в темноте.
0: Да.
1: Вот, потому что еще пока такой действительно ежик, еще даже немного не прилизался, темно на улице, организм не проснулся, говорит о том, что вот сейчас придешь в студию, кнопочку нажмешь, и вместе всем островом,
0: вот тогда
1: только пойдут первые лучи солнца и бодрости.
0: Ребят, мы, как всегда, напоминаем, что у вас есть классная возможность поздравлять своих родных и близких. 4-9-105-7 здесь, кстати, неизменно. Ну, а что касается нас, то мы действительно самые настоящие. Слушай, я недавно с чатом GPT пообщалась. Не, это был Gemini, Google. Он, оказывается, на белорусской мове. Да?
1: Размовляет.
0: Да. Я так горда.
1: Я сейчас удивлен даже.
0: Ничего себе. Он даже представился, что он, знаешь, как по-белорусски искусственный интеллект. Штучный. Боже. И полчаса я просто не могла прийти в себя. Штучный интеллект. Зробленный компанией Google. Да. Ну, в общем, это очень забавно.
1: Добро.
0: Да. Примерно как-то так. Ну что, шкоду робить будем тебе?
1: Будем.
0: Ну, это вот интеллект поймет, а все остальные, может быть, и не факт. Потому что мы тут перешли неожиданно. Ну, просто, правда, такое открытие. Я не знала, я даже не подозревала. А тут, оказывается, ты посмотри, какой умненький, хороший. Ну, приятно. Не знаю, мне вот прям сразу бульба начинает колоситься, правда?
1: И мне кажется, и вам будет приятно, потому что не штучные перцы.
0: Да-да.
1: В эфире.
0: Штучные. Это ж надо.
1: Давайте просыпаться.
0: Мамочки мои. Да, давайте, друзья, мы просыпаемся. Мы уже, вернее, не спим. И вам тоже не дадим. Лимассол Никосия, Павс Ларнака, Аяна Патта, Тара-та-тан. Доброе утро. We'll be right back.

0: Гороскоп на русском.
1: Так, друзья, а мы уже готовы вовсю рассказывать вам классный гороскоп на день сегодняшний. Ловите, держите. Предсказание, да?
2: Гороскопушка. Да.
1: Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Обстоятельства предложат проверить запас терпения. Угу. Ох ты, божечки мои, ребята. Ну, вы держитесь
2: там. Терплю.
1: И хорошего вам настроения. Главное, чтобы терпелка не сломалась. А так, не пытайтесь ускорить процесс. Нужный результат появится, когда все детали встанут на свои места. Значит, ты, деталь, а ну, встань на место. И тогда нормально.
2: Терпите.
1: Ну, пока придется.
2: Терпите, да.
1: Да, ребята,
2: мы с вами. Уже потом непонятно понять, простить, терпеть, не терпеть. Знаки воздуха, близнецы, весы, водолеи заинтересуются сегодня темой, которая раньше казалась слишком сложной или скучной. Дайте шанс новым все-таки знаниям. Впустите их в себя.
1: Не, ну это в школку, к доске. Ребята, у вас сегодня состояние, да?
2: Учиться, еще раз. Учиться.
1: Да. Так, земные знаки, тельцы, девы и козерожки. Звезды советуют пересмотреть регулярные. Видите, популярные.
2: Ну, популярные расходы, да. Было бы тоже хорошо.
1: У меня популярные расходы.
2: Так.
1: А что, я это художник, как, я так и вижу.
2: Это какие популярные расходы?
1: Ой, ты даже не
2: вот
1: спрашивай.
2: А платье популярное, сумочка.
1: Это только, понимаешь, вершина айсберга. Там еще столько всего. Да, регулярные расходы. Но если у вас популярные расходы, как у меня, то это тоже классно. А почему? А потому что, ну, поп-звезды.
2: Да.
1: Вот как бы, ну, все связано. Так, сможете обнаружить статью трат, от которой давно можно было бы избавиться без всякого ущерба. Ну, а это мы, конечно, знаем. Лишняя подписка, которая вам давным-давно не нужна, но денежку каждый месяц просит. Вот, ага. Здравствуйте. Ну, и снимает, на самом деле, пока ты не остановишь весь
2: это
1: этот процесс.
2: Так что... От популярной подписки лучше не отказываться.
1: Не надо.
2: Это не популярно как-то.
1: Не, популярные расходы – это сегодня фраза этого утра. Забирайте себе в обиход.
2: И знаки воды добрались до вас, раки, скорпионы и рыба. Сегодня не стоит принимать близко к сердцу чужую резкость.
1: Ох!
2: Скорее всего, настроение собеседника имеет к вам гораздо меньше отношения, чем покажется в первую минуту.
1: А, ну так это всегда. На самом деле, это настроение... Ну, только если ты...
2: Выслушай, пожалуйста, выслушай, не торопись принимать решение.
1: Нет, там, скорее всего, ну, если ты сам не нарвался, ну, не наговорил гадостей, да, то как бы, конечно. А так, в основном, это человек просто, ну, что-то переживает, у него какой-то свой процесс, естественно, причем тут ты. Это ему уже кто-то другой нашкодил.
2: А пока просто стоите так, я минуту засекаю, говори. Там разберемся, что и как.
1: Давай, начинай.

0: будет делать все.
1: Реклама на русском.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
5: Культурные люди не едят за компом, а берут его с собой на кухню.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.
8: Ёлка, маме.
7: Русское радио.

0: самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь будут праздники и классные события дня сегодняшнего. Доброе утро, еще разочек, остров. Каждому добро пожаловать.
2: Подскажу вам, что же сегодня отметить и как правильно провести этот день в хорошем настроении.
1: Дам-дам-там-тарн-та-та-та-та. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Тара-тара-та-та-та-та. На то оно и утро.
2: Легендарный персонаж и песня всем знакомая. Винни-Пух. Обожаемый мной, потому что любил он тоже поесть.
1: 100 лет, между прочим, сегодня этому прекрасному персонажу. Винни. Кажется, дождь начинается. Это не дождь, это какие-то неправильные пчелы. Ну, в общем, на цитаты можно разбирать, и нужно это делать, и вообще классно пересмотреть разные версии Винни-Пуха.
2: Я эту песенку всегда пел, когда с сыном мы шли в садик, я вот немножко там, ты ножик взял? Конечно, нет, тогда идем назад. И сын такой, идем? Нет, не идем. Мы только вперед, но мы как-то весело такие почему-то напевали.
1: А мед с собой был?
2: Эх, нет.
1: Ой-ой-ой.
2: Угощение было, да. Какие-то пчелы неправильные, значит, у них и мед неправильный.
1: Ага, да, нет, это он уже застрял у зайца.
2: Вот мы опять же вспоминаем именно нашего, да, вот этого Винни-Пуха, всем знакомого, и эти же легендарные песенки и фразы.
1: Нет, диснеевский он другой, он прям Миша такой вот прям...
2: Немножко там тигра был, который прыгал вот на хвостике моментом. Своем, помнишь?
1: Да, у меня были все наклейки из Винни-Пухов разных, да, вот, и это была всегда какая-то, ну, прям очень классная история. Я любила, причем, разных персонажей Винни-Пуха и в советском прочтении, и в диснеевском, вот. В советском просто немножко вот, ну, какой-то такой, знаешь, это цветовая гамма, она такая мощная, да, сразу убеждает тебя в чем-то, вот. Диснеевская версия...
2: Предупреждает даже, сказать бы. Наверное, хочется.
1: Она больше какая-то сказочная, мягкая, волшебная. Ну, такая, с бабочками в животе. Так, день накопления жизненных сил, дамы и господа. Копим.
2: Международный день Юлы. Вот такой праздник. У всех, наверное, была эта игрушка.
1: Всемирный день стандартов. Какие у вас стандарты? Высокие? Замечательно.
2: Так, день чак-чака. Вот все-таки вернемся немножко к вкусненькому.
1: Так, Всемирный день мегаполисов. Всем и каждому передаю привет. А ты знал, что у нас в Лимассоле появился новый район? Дубайский называется.
2: Так, подробности.
1: Это мой. Это мы так назвали дома, где живешь, ну, в Дубайском районе, ну, потому что там высотки прекрасные. У нас еще намечается кругом такое большое построение вот этих замечательных небоскребов, и ты смотришь и думаешь, ну, лепота! Как же красиво! Так что мы, конечно, не мегаполис еще, но...
2: Но Дубайский район, теперь мы знаем, где у нас в Лимассоле.
1: Ну, и хочется... Все теперь запомнили.
2: Завершить сегодня праздники, передать привет в Беларусь. Сегодня там День мамы.
1: Нашим мамам прекрасным. Огромнейший привет. Ну что ж, друзья, поехали. Пройдемся по очень-очень-очень важным событиям дня сегодняшнего. Они прекрасны. 1833 год. Великий русский поэт Александр Пушкин написал сказку о рыбаке и рыбке. 193 года тому назад.
2: 1843 год. Впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона.
1: Да! Страшно? Пощекотали нервишки? А вот. В Лондоне, друзья, я туда отправляюсь. В 1851 году основано английское информационное агентство Рейтер.
2: 1860 год. Открылся оперный Мариинский театр в Петербурге.
1: Да, потрясающий. Мариинка наша всеми любимая. Так, ну а я теперь в Париж. Основана там в 1905 году, именно сегодня, 14 октября, Международная федерация аэронавтики.
2: 1944 год. День основания МГИМО.
1: Хорошо, но мы все-таки Винни-Пуха отметим. В лондонском издательстве вышла книжка, да, Алана Милна «Винни-Пух». И вот с тех самых пор, а именно 100 лет тому назад, Винни-Пух стал одним из главных героев детства.
2: Скажу фразы Пятачка: «Прости, Винни».
1: Да.
2: Куда-то побежал. Тогда, 1946 год, продолжит наш список событий, принято решение о создании международной организации стандартизации.
1: Да, ICO, та самая. Ну и давайте прыгать, да. Австрийский парашют совершил прыжок из стратосферы в 2012 году.
2: Но это очень смело. Высоко.
1: Это потому
2: очень
1: что...
2: Очень высоко.
1: Халигали, паратрупер, нам с тобой очень супер. Мы надеемся.
2: Все ради нее, скорее всего, это было сделано. Даже вот этот прыжок оттуда, из стратосферы.
1: С высоты около 39 километров. Кстати, прыжок завершился благополучно. И последующие тоже рекорды были дальше уже поставлены.
2: Помню, было мне 25 лет, и я копил на парашют. Да, видимо.
1: Но мы послушаем в оригинале, потому что там, конечно же, гораздо более такие весомые метафоры. Вспоминаем, на что копили вы, а? Расскажите, кстати,
2: так,
1: пожалуйста.
2: Велосипед. Mm-hmm. Было.
1: Было. Так, что еще?
2: Мопед. Было. Автомобиль.
1: Ага.
2: Тоже было.
1: Так, а на жену копил?
2: Продолжаю. Продолжаю копить. Это вечная копилка.
1: Мамочки мои. Так, дальше здесь остановимся. Но ты помнишь, да, что главный секрет копилки – это периодически забрасывать туда денежку.
2: Угу, угу.
1: Ну, ты знаешь, да?
2: Да, популярные расходы.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить. Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
3: Все!
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
5: В чем сила, брат? А вот в чем. В кумбарасах вся сила. У кого кумбарас, тот и сильней.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: петухи вовсю горланят. Солнце поднимается. А на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается. Русские перцы!
2: Друзья, это снова мы. Очень доброе утро. Как настроение? Ну, расскажите нам, пожалуйста, об этом. Есть уже вот это ощущение, что сейчас будет что-то очень хорошее, да? А оно вас не обманывает.
3: На правах рекламы.
4: Поднимающее настроение и самооценку новости мы озвучим прямо сейчас от Рандеву.
2: Теперь, совершая любую покупку в магазине «Рандеву», присоединяйтесь к программе лояльности «Privilege Club», вы сразу получаете максимальную скидку 25% на все-все-все. Вообще все популярные покупки.
4: Но это сегодня слово.
2: Популярные расходы, популярные покупки. Это все та самая статья.
4: Тем более вот...
2: Я прокурор.
4: Популярная скидка 25%, очень хорошая. Больше не нужно копить, начиная с 10%. Максимальный дисконт в ваш раз и навсегда.
2: Ну а всем действующим участникам Privilege Club скидка увеличена до 25% автоматически. Поэтому присоединяйтесь, пусть вам будет замечательно. Так, от Иры нашего солнышка будут ли комментарии по поводу тучек и дождика? А кто проспал?
4: А уже были. Пожалуйста. А что это вы так не проснулись?
2: Ладно, ну хорошо, что проснулись прямо сейчас. Темнота, да, друг молодежи и всех, кто живет на острове. Тяжело просыпаться. Ребят, мы шагаем дальше. У нас прекрасные новости. Солнечное. Рандеву больше, чем мультибрендовый магазин. Сервис заботы, который ценит ваше время. Мы же напоминаем, да, что у Рандеву есть уникальный сервис для Кипра. Вы можете заказать онлайн примерку. Вам специалист привезет, все покажет, вы примерите, и то, что вам понравится, зато и заплатите. Остальное нет.
4: Уникальный сервис «Рандеву». Очень удобный, и вот приятно выбрать себе такой образ и заплатить только за то, что действительно понравилось.
2: История. Ну, я думаю, что вряд ли, да, в других магазинах говорят, не нравится, бери и плати. Я думаю, что так. А вот чтобы магазин приезжал к вам и предоставлял бесплатную доставку, да, тех вещей, которые вам откликаются, вот это очень удобно. Угу. То есть не отходя от своего собственного прекрасного зеркала волшебного.
4: Ну, было так много у кого, когда ты вот идешь покупать что-нибудь и надеваешь именно ту вещь, под которую ты хочешь, скорее всего, вот чтобы к ней подошло. К примеру, я так делал с рубашкой. Угу. Вот. А тут удобно, у тебя все дома, ты можешь там несколько раз поменять эти рубашки, да, и подобрать именно ту самую нужную вещь для твоего лука.
2: То есть ты подбираешь рубашку к рубашке?
4: Ну, брюки, туфли, все остальное.
2: А попробуй рубашку к рубашке, а? Это же супер топ! Я уверена, вызовет ажиотаж. Так, ребят, мы уже размечтались, но вот, понимаете, мне просто тут надо останавливаться. Если я попаду в такие магазины, то фу! Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь! Фиу, да? Фиу! Фиу! Это система оплаты по карте только разлетается. А мы хотим вас сконцентрировать, потому что ваша внимательность сейчас будет очень важна. У нас на кону для вас тот самый приз на 100 евро от магазина «Рандеву».
4: И это настоящий клад. Будем играть именно в эту забаву. Ждем ваши звонки на номер 49-105-7.
2: 3-2-1, давайте обрывайте наши телефонные линии, красавцы!
0: Клад!
1: Забаву представляет мультибрендовый магазин обуви, одежды, сумок и аксессуаров «Рандеву». Мода, которая идет вам навстречу.

0: представляет мультибрендовый магазин обуви, одежды, сумок и аксессуаров «Рандеву». Мода, которая идет вам навстречу.
1: Клад! Ах, красавцы, умницы. У нас до сих пор развиваются телефоны, но уже, правда, первый состав собран, поэтому, ребята, погодите немножечко. Давайте дождемся, где будут прощупывать наше поле наши участники. На первой линии Илья. Доброе утро.
2: Илья, привет.
1: Алло.
3: Доброе утро.
1: А, так, ты здесь, Илья, не молчи, пожалуйста, а то мы уже готовы принимать следующего участника. Так, просыпаемся. Подъем. Да, а на второй линии Лана. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Все, вот такой вот у нас прекрасный состав. Илья, можешь смело начинать. КЛАД по горизонту и 1, 2, 3, 4 по вертикали. Две ячейки находятся друг за другом, горизонтальная плоскость. Что тебе подсказывает сегодня интуиция?
4: К2.
1: К2?
4: Да.
1: Ага.
5: Упс, ошибочка.
2: Промахиваемся. Mm-hmm. Будет еще вторая попытка. Лана, а ваша первая вот прямо сейчас?
4: Три.
5: Упс, ошибочка.
2: Здесь у нас ничего нет.
1: Ну, красиво идем, а? Очень красиво. Такой узор получается. Так, Илья, вторая попытка. Илья.
4: Д4.
5: Упс, ошибочка.
2: Здесь у нас пусто.
1: Спасибо тебе большое, дорогой, за участие. Скажи, пожалуйста, а в магазине рандеву был? Кажется, там очень долго.
2: Илья советуется дальше со всеми.
1: Хорошего дня отпускаем. Лан, дорогая, ваша вторая попытка еще есть. И, собственно говоря, мы ее очень сильно ждем.
4: А2.
1: Еще разочек.
4: А2.
5: Упс, ошибочка.
2: Мимо.
1: Нет, к сожалению, не здесь спрятан наш клад. Спасибо вам большое, Лана. Всего доброго.
2: Хорошей среды. Пока-пока.
1: Да, и приглашаем, разумеется, вас в замечательный магазин «Рандеву». Так, а мы пока принимаем следующие звоночки. Алло, доброе утро.
6: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
6: Вера.
1: Так, Вера, очень приятно. Так, Вера, секундочку, мы найдем вам, собственно говоря, участника номер два. Алло, доброе утро.
2: Здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
7: Максим.
1: Максим. Так, Вера и Максим. Вот, замечательно. Вера в Максима. Я тут начинаю уже фонтанировать идеями. Надо меня останавливать, потому
2: как
1: что...
2: как получится, узнаем буквально через мгновение. Вера, можете начинать. Ваша первая попытка.
6: Да, сейчас секундочку подумаю.
1: Mm-hmm. Эрос.
6: Давайте L3.
1: L3, давайте.
5: Упс, ошибочка.
1: Видимо, не слушали предыдущих участников. Там уже была такая попытка. Uh-huh. Нет, не по-прежнему клад там не появился. Максим, ваша версия?
7: Да, давайте L4.
1: Давайте L4.
5: Упс, ошибочка.
2: А вот и здесь нет ничего.
1: Да. Вера, ваша вторая попытка.
6: Давайте тогда A1.
1: Давайте.
2: Нащупал. А это уже веселее.
1: Хорошо. Так, Вер, смотрите, вы нащупали, и тут по правилам нашей игры автоматическая дополнительная, да, чтобы как раз-таки оставить за вами то самое право либо докопать свой клад, либо подарить этот прекрасный шанс Максиму.
2: Все в ваших руках.
6: Вот, так я уж попробую.
1: А вот вы уж попробуйте. Вер,
6: давайте
1: дорогая.
6: А2 тогда.
1: Так, А2. Вот так вот вы решили пробовать.
2: Уверены?
6: Ну, а что делать? Уже, значит, у Максима будет лучший шанс.
1: Ну, вы вообще Максиму не оставили, на самом деле, лучший шанс. Мы принимаем вашу версию.
5: Упс, ошибочка.
2: Ну, мимо.
1: Верочка, дорогая, только по горизонту находится клад. И А2 уже, кстати, была такая ячейка. Но в любом случае, в следующий раз красиво. Надеюсь, у вас получится дозвониться и заполучить свой приз. А на сегодня мы с вами попрощаемся. Пока-пока.
2: Хорошего дня.
1: До свидания. Так, Максим, ну сейчас вот этот вот был или не был, вот в чем вопрос. Ваша, так сказать, миссия, да?
7: Ага. Да, я понимаю, что у меня два варианта. Да. Либо один, либо D1.
1: Угу. Да. Я назову А2, да?
7: Нет, я А2 не буду называть, нет. Вот. Мне, к сожалению, не помогли той попыткой.
1: Ну, в любом случае, вам помогли. Смотрите, одну-то ячейку раскопали.
2: Ориентир, да.
1: Да?
2: Все-таки
1: да,
2: указали.
1: Да, так что да. Уже, ну, как бы попроще. Так что, пожалуйста, это не обесцениваем. Ай-яй-яй.
7: Нет, не обесцениваем. Ну, так.
1: Ну, вот что подсказывает сердце, душа?
2: Куда
1: жена
2: ведет вас?
1: Да.
2: Интуиция.
7: Жена что подсказывает?
1: Да, что подсказывает жена?
7: Она пока на кухне.
1: Жена на кухне. Какая умница. Да вам очень повезло, понимаете?
7: Да, да.
1: Вот.
7: Ну, давайте L1.
1: Угу. Ну, давайте L1.
2: Ну, ну что?
1: Ну, давай, да.
2: Победа!
1: Очень прекрасно. Здорово, великолепно. Максим, я не слышу вашу радость.
7: Я очень-очень рад, да. Это еще жена не знает, что я...
1: Жена уже знает, она слушает радио на кухне, я уверена. 100 евро...
2: Она уже их потратила, даже мысленно.
1: Между прочим, трижды. Максим, передавайте, кстати, как зовут жену?
7: Александра.
1: Александре, огромнейший привет, с добрым утром вашей прекрасной семье, и сертификат на 100 евро от магазина «Рандеву» достается именно вам.
2: Ура! Поздравляем!
1: Вам спасибо за то, что с нами на одной волне.
0: Магазин «Рандеву» – все для стильной жизни на Кипре.

0: Реклама на русском. Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell».
6: Begin with home, buysellcypress.com.
7: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
8: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
9: Русские перцы на русском радио.
10: Ох, вот это звуки, а? Сразу хочется так немножко ножкой-ножкой.
11: Пританцовывать, да не только ножкой.
10: И бедрышко, бедрышко.
11: А вот и руки, и бедра, и все, и голова тоже танцует.
10: Да, а плечиком?
11: А потому что проснулись уже.
10: Оп-оп-оп-оп. Жан Фриске, между прочим, классика, друзья. Ну что, если знаем слова «подпеваем», мы просто в этом ритме ловим флоу, раздаем вайбы. Ну и ждем, конечно же, новостной выпуск для того, чтобы стать чуточку посерьезнее. От нас такого не ждите.
11: Да, вот через мгновение вернемся и пошалим.
10: А, да, это мы можем.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Торговый дефицит Кипра вырос более чем на 800 миллионов евро. Второй побег из-под стражи за две недели. Журналисты усомнились в рекламе трех клиник острова. Теперь подробнее. За 8 месяцев текущего года Кипр ввез товаров на 10 миллиардов 300 миллионов евро, а вывез менее чем на 4 миллиарда. Торговый дефицит превысил отметку 6,3 миллиарда против 5,5 годом ранее. Импорт вырос почти на 11%, экспорт только на 5%. Отмечается, что для острова с небольшим производством это привычная картина. Разрыв покрывают доходы от туризма, судоходства и финансовых услуг. Подробности на сайте Лента Кипра. 12 октября 18-летний иностранец сбежал из полицейского автозака у здания суда в Ларнаке. Его быстро задержали. Начальник полиции Кипра Фемистос Арнаутис назначил служебное расследование. Автозак был не заперт, а на задержанном не оказалось наручников. Две недели назад 19-летний арестант сбежал из изолятора в Локотамии. Ему тоже не удалось скрыться. Проект «Факт-чек Сайпрус» проверил клиники в Лимассоле, Никосии и Ларнаке, которые рекламируют биорезонанс, озонотерапию и плазмафорез как средство от рака и других серьезных заболеваний. По данным журналистов, у многих обещаний исцеления нет научных подтверждений, а курс лечения может стоить до 15,5 тысяч евро. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове облачно, до полудня не исключены дожди. Во второй половине дня с запада придет холодный фронт. На всем Кипре ожидаются ливни с грозами, местами с крупным градом. Порывы ветра во время гроз могут достигать 28 метров в секунду. Будьте осторожны. Над морем возможно образование торнадо. Вечером неустойчивая погода сохранится. После полуночи наступит временное улучшение. Воздух в центре и на побережье острова сегодня прогреется до плюс 26 градусов. В Тродосе будет до плюс 15. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Очень доброе утро всем, всем и каждому. Мы продолжаем просыпаться, друзья, вот так вот потихонечку, наконец-то разведнелось за окном. Ну, так немножко света нам добавили, и, согласитесь, уже стало чуточку полегче. А все потому, что осень. Да, и наш мозг официально уходит в энергосберегающий режим.
3: Ну, пора такая, хочется и выспаться, отлежаться, и, конечно, где-то вот силы-то поберечь.
2: В общем, психологи объясняют, почему с холодами, ну, или там не с холодами, а вообще вот с осенью, даже привычные задачи даются тяжелее. Разбираемся.
3: Так, это почему?
2: Это не потому, что тебе лень, или у тебя вдруг резко пропали скиллы. Нет, конечно же, организму нужно адаптироваться к короткому световому дню. И когда он просыпается утром, а там темно, ему сложно объяснить, что уже пора что-то делать. Организм
3: говорит... Ты проснулся? Да-да-да, ты проснулся.
2: Нет. Я еще не в ресурсе. Чтобы вернуть продуктивность, специалисты советуют не начинать утро с рабочих чатов. Все! До свидания. Выполнять сложные задачи в максимальной бодрости. А это когда вот уже солнце за окном. То есть вот нам нравится, не нравится. Вы можете удивляться, можете говорить, что это отговорка. Нет, биологические часы требуют верификации. Что ты не ночью, да, что там делаешь, а как раз-таки уже утро или день. Поэтому на день все важные задачи переносим. Чаще гулять при дневном свете, разумеется. Опять-таки подтверждение мозгу, что все в порядке. Делать перерывы от экрана и соблюдать режим сна. Ну, это стандартные рекомендации в любую.
3: Всегда.
2: В любую пару года. Но так или иначе, особенно осенью, надо к этому чуть-чуть, скажем так, лояльнее относиться. Просто потому что переходный период. Так что если осенью... О, мы все тинейджеры, получается, да? Мы переходим на зимний... Идем туда, к зимнему времени. Вот поэтому пока потерпите. Если вы работаете на 20% от своей мощности, то даже это не прокрастинация, а адаптация вашего организма к новому сезону.
3: Ну, то есть это нормально, да? Что ты немножко становишься таким осенним подростком.
2: Да.
3: У тебя переходный возраст. А там ничего не написано в рекомендациях, что вот найти берлогу какую-нибудь, завалиться, укутаться.
2: Завалиться, но...
3: И не вылазить оттуда. То есть, получается, можно смело утром сказать вот своим коллегам, что подождите, вот еще солнце не вышло, мой организм еще спит, поэтому так, давайте без сложных задач, просто пока вот мы есть на работе и хорошо.
2: Да-да.
3: Я помню вот зимнее время в школах, когда ты приходил, вот особенно первые уроки, очень темно еще за окном.
2: Мрак.
3: Просто мрак, и вот первый, вот, ну, наверное, да, первый урок ты вот такой просыпающийся. Вообще не понимаешь, что происходит.
2: Это так, так и есть. Ну, по сути, ничего не изменилось, к этому.
3: Да, один в один. Но скоро часы переведут, и у нас все-таки вот на часик раньше начнет светлеть.
2: Да. Надеемся, что это поможет перестроиться. А пока с заботой о себе. Вот так вот в нашем известном старом добром сега-сега режиме настраиваем себя на это утро и потихонечку ведем к продуктивному дню.
3: Тем более у вас есть 2 часа утреннего шоу «Русские перцы». И напоминаем про координаты нашего веселого чата. Номер 49-105-7 принимает ваши приветы, бодрые какие-то советы, может быть, даже. И главное, поздравления для именинников. А это сделать очень просто. Напишите смс.
2: Мы очень ждем ваших приветственных весточек. И, улыбаясь, распаковываем наш прекрасный час. Так, я тебя тоже нет, Ева Польна. Ну а что? Вот такое настроение.
3: Осеннее.
2: А вот и да.
3: Хандра получается осеннее немного, да?
2: Нет, тут есть эмоции. И жизнь чувствуется. Это по-другому. Вот. Но тут, знаешь, разборки мы не будем дальше продолжать. Просто послушаем прекрасную, шедевральную, я бы даже сказала, Евушку.
3: Слушаем. Слушаем.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о том, как повысить качество жизни с помощью еды. Представляю вам две категории продуктов, убрав которые из рациона, вы сразу увидите изменения в теле к лучшему. Начнем с пастеризованного магазинного молока. По производственным стандартам для поддержания лактации коровам дают антибиотики и лекарства, которые попадают в итоге к нам в организм. Таким образом, молочные продукты влияют на гормональный фон и детей, и взрослых. Вдобавок, пастеризация уничтожает все полезные вещества. Вторая группа – промышленная выпечка, а в ней глютен, сахар, дрожжи, консерванты, масло низкого качества и мука. Такой микс вызывает окисление и приводит к лишним килограммам. И на десерт лайфхак. Если вы все же захотите выпечки, заезжайте в точку выдачи сервиса Milk's Food. Полезные и безопасные сладости от Milk's Food нравятся не только детям и нежным леди, но и брутальным парням. Milk's Food – сервис для успешного, осознанного и здорового человека.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
2: Большие города.
3: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Atria Music представляет «Щелкунчик» – главный рождественский балет-сказка для взрослых и детей на легендарную музыку Чайковского. Хореография Сергея Боброва, ученика Юрия Григоровича. В исполнении Grand International Classic Ballet, высококлассных артистов балета из Англии, Италии, Франции и Испании. С 28 ноября по 1 декабря на Кипре. Билеты на сайтах Sold Out и Atria Music. Символ праздничного волшебства. «Щелкунчик».
5: Мужчинам на заметку. Даже женщины не доверяют другим женщинам.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: В музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Сережа, я отыскала рецепт счастья.
3: Рассказывай.
2: Да, вот всем и каждому расскажу.
3: Записываем.
2: Итак, ребят. Адекватный начальник делает сотрудников счастливыми.
3: И не поспоришь же.
2: Вот. Кстати, гораздо счастливее, чем, например, если вы работаете на удаленке.
3: Uh-huh.
2: Вот, значит, смотрите. Если вы работаете в офисе с токсичным начальником, то так, в этом случае удаленка лучше. Если начальник адекватный, удаленка вообще не дотягивает. Почему? Между прочим, проводили огромное исследование, изучив ответы почти 165 тысяч американцев. Сотрудников, дамы и господа, выборка потрясающая, написанному верить. Оказалось, что преимущество для удовлетворенности в таком, в работе в офисе, в котором вы работаете с адекватным начальником, просто невероятное. Значит, там и хорошие отношения, и взаимодействие, дружеская поддержка, прекрасная зарплата – это то, за что очень сильно любят. И вот как раз-таки тот самый человеческий момент общения, когда к тебе с уважением и вот с твоей ценностью очень, так скажем так, прекрасно танцуют.
3: Ну и самое главное, это желание идти на работу, потому что на такую работу ты хочешь, вот, наверное, бежать.
2: То есть у тебя команда единомышленников, где вы проявляетесь, где вы шикарно перформите, и при этом у вас реалистичные дедлайны, распределенные нагрузки, да, на каждого. И, собственно говоря, отличная коммуникация. Ну, то есть в чатике все-таки что-то напишем, какой-нибудь мемчик отправим. Это тоже важная составляющая офисной культуры. Если говорить про удаленку, то ты обычно чувствуешь себя изолированным. То есть ты понимаешь, что какие-то рутинные задачи выполняешь, однако у тебя нет связи с коллективом.
3: Конечно.
2: То есть ты, по сути, являешься, ну, такой... сторонней организации.
3: Абсолютно верно. И ты, у тебя другой коллектив дома.
2: Да-да-да.
3: Жена, начальник,
2: да?
3: Дети. Да? Можно правильно сказать, ты являешься заложником.
2: Обстоятельств.
3: Да, обстоятельств, потому что у тебя совершенно еще и другие задачи добавляются. Так, ну к этой новости должна быть какая-то шкала критериев адекватности начальника.
2: Ну вот опять-таки здесь и можно прощупать, скажем так. Те самые задачи, которые ставятся, насколько реалистичны, нереалистичны. На самом деле...
3: Подход, наверное, к этим также задачам, да?
2: Адекватный начальник, он никогда тебе не поставит задачу, с которой ты не справишься.
3: Звезду с неба хочу.
2: Ага, да?
3: И он сделает, что хочешь.
2: Он прекрасно понимает, что вот здесь, ну, вот этот отдел справится с этой задачей, а этот отдел с данной задачей. Этот сотрудник вот с таким у него подходом, а вот этому сотруднику надо немножко другую, потому что он просто не сможет. И это просто не потому, что он плохой, а потому что, ну, соразмерность. Вот эта чуйка, да, рабочая, где, кому, как и кто на каких местах, это тоже очень сильно важно. Точно так же спокойный разговор в плане...
3: Да, если коммуникация, да, адекватная.
2: Не проходит что-то, разбираются вопросы, если они перестраиваются и коммуникация помогает, прекрасно. Если нет, находится другое решение данного вопроса. В общем, это все про адекватность. Ну, видишь, ничего нового. Но, как оказалось, что именно адекватный начальник на работе увеличивает желание жить, не тужить и добра наживать. Вот.
3: Ну, что вам хочется пожелать? Только адекватных начальников.
2: Начальника, да.
3: Адекватный.
2: Не надо ругаться.
3: Пожалуйста.
2: Ну, собственно говоря, ребят, для того, чтобы начальник был адекватным, вам тоже надо быть адекватным сотрудником. Пожалуйста, не забывайте об этом, а то как-то вот все только в одну сторону, да? Обратите, пожалуйста, внимание еще, что конкретно делаете вы, потому что коммуникация – это двусторонний процесс.

0: Катя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А еще все любят поесть.
3: Да, конечно.
2: Да.
3: Давай, рассказывай.
2: Потому что еда влияет даже на наше настроение. Uh-huh. Вот ученые калифорнийские выяснили, вот провели 4-недельный эксперимент с людьми от 18 до 80 лет.
3: О том, что не надо разговаривать с голодным человеком.
2: Вообще лучше их кормить. И вот когда человек сыт, тогда и настроение точно поднимается. Вот, но если честно, они проверили нас, вот что едят люди, и предлагали им либо сразу готовую еду, то есть это какие-то полуфабрикаты, либо то, что готовится из-под ножа. И вот уделили время исследования, 4 недели, вот проверяли кормили. Этих людей, кормили, вот сократили количество полуфабрикатов в рационе у одних на 85%, а у остальных оставили вот едите каждый день полуфабрикаты, и все. Выяснили о том, что те, кто кушает именно вот эту готовую еду, полуфабрикаты, фастфуд, у них появляется депрессия и появляется вот такая такое плохое настроение. А тот, кто питается правильно, у этих участников снизили симптомы депрессии, уровень тревожности. Хотя вот они, опять же, никаких лекарств, ничего не применяли. Сон остался таким же, каким и был. Физическая активность тоже не менялась. Поэтому сделали вывод, что именно еда, которая есть у вас на столе, влияет на ваше настроение.
3: Ну, рассказывай, что у тебя сегодня в меню? Ну, есть там борщик домашний.
2: Да, голубцы. Это сразу же поднимет настроение.
3: Котлетки, это значит, что праздник намечается. Оливьешечка,
2: а праздник-то это всегда
3: к
2: хорошо.
3: К нам приходит.
2: Конечно.
3: Праздник к нам приходит. Уже, да, ребят.
2: И песни поются, и настроение, и за столом собирается большая семья.
3: И елки уже выставлены в магазинах. Нравится, не нравится. Новый год к нам идет, да. Скоро запахнет мандаринами и селедкой под шубой.
2: И курочка из духовки. В общем, вот все вот эти угощения, которые будете готовить вы, они положительно влияют на наше настроение и, конечно же, на наш рацион.
3: Ну, очень, на самом деле, простая, классная философия. Ребят, человек ест те, что он ест, да? Все время путаюсь вот с этой последовательностью. И действительно наполняет себя какими-то качественными, слава богу, на Кипре живем, продуктами. Нам тут повезло, на самом деле. И огурчики свеженькие, и помидорчики. Вот просто взял, погрыз помидор, тебе уже будет лучше. Не надо.
2: Авокадо.
3: Авокадо
2: различные.
3: Много надо. Авокадо вообще обожаю. И последнее время без авокадо никак.
2: А это все если замиксовать еще в нашей средиземноморской кухне. Ну, получаются просто какие-то кулинарные шедевры. Ну, и настроение от этого абсолютно верно поднимается 100%.
3: Ну, тогда... Вызов принят, мы будем поднимать.
2: Ну, если честно, у меня настроение немного, ну так вот пока.
3: Ну иди на кухню.
2: Меня просто в эксперимент в этот не позвали. Там же кормили 4 недели людей.
3: Я предлагаю.
2: Без разницы чем.
3: Новый эксперимент. У нас прямо по курсу шикарный розыгрыш кулинарных рецептов от звездного шеф-повара.
2: А кормить будут?
3: Ты будешь кормить, но там такие рецепты, закачаешься.
2: Да? Договорились тогда.
3: Да? Ну все, друзья, если вам откликается, тем, кто хочет заполучить этот потрясающий приз, это будет книга, особое внимание, буквально через пару мгновений мы начнем.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: В октябре Ascona дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Ascona. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Ascona. Спите, чтобы жить.
2: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
3: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
4: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: Ну что, мы как калифорнийские ученые, да, будем поднимать настроение при помощи замечательных рецептов. И у нас, кстати, для этого есть отличный повод. Друзья, знакомьтесь, Роди Дамалис.
4: На правах рекламы.
5: Известный кипрский шеф-повар с 30-летним опытом работы в сфере гостеприимства.
3: Владелец ресторанов в Южной Африке, отмеченного наградами ресторана Тапкятаке в Лимассоле. Его, кстати, свежий проект – площадка для мероприятий MyView с великолепным видом на побережье города.
5: Идеальное место для особых корпоративных мероприятий, торжеств, празднования дня рождения или свадьбы. Площадка открыта к сотрудничеству с организаторами мероприятий.
3: Друзья, у нас от Роди Дамалиса есть потрясающая книга, между прочим, шеф-повар, звездный, селебрити, так мы его называем, проводит мастер-классы. Вот если вдруг не бывали, попробуйте, пожалуйста. И это очень такой классный экспириенс взаимодействия. Так вот, он отразил свою страсть к острову в кулинарии в своей книге «My CY».
5: Это настоящий шедевр, в котором собраны техники, истории и удивительные вкусы. В книге 400 страниц, 100 рецептов, твердый переплет, красивые фотографии и элегантная упаковка.
3: Между прочим, может стать идеальным корпоративным подарком, подарком для друзей, для себя, для близкого человека. Можно заказать на сайте Роди. Заходите, пожалуйста, стоимостью 50 евро. Ну, а можно у нас заполучить эту потрясающую книгу шикарных рецептов. Ребята, что он вытворяет? Ой-ой-ой-ой-ой.
5: А эти рецепты могут готовиться у вас на кухне. Красочное издание доступно на английском, русском и греческом языках.
3: Да, да, вот такой вот мультикультурный, мультинациональный, замечательный привет в виде, знаете, тех самых блюд, которые точно будут поднимать настроение каждому. А уж как домашние обрадуются. Ой, мамочки мои. В общем, ребят, правда, советуем. Очень стильная книга «My CY» Роди Дамалис. И мы, конечно же, хотим подарить вот эту красоту вам, дорогие наши.
0: Съешь меня.
5: Если вы справитесь с нашим рецептом, потому что мы готовим эти блюда уникальные из этой книги. Сегодня мы, кстати, будем готовить салат из риса, копченых устриц, анчоусов и каперсов, которые, конечно же, Роди описал в книге.
3: Уля-ля, ну сразу чувствуется, да, почерк.
5: Изюминки какие, да, вот такие.
3: Шеф-повар, кстати, если там изюминки, мы сейчас и услышим. А все потому, что задача ваша прямо сейчас послушать максимально внимательно рецепт, в который мы, как всегда, добавили, ну, вот свою от себя тяну.
5: Чуточку, да.
3: Интерпретированный такой вот продукт, и вам о нем как раз-таки нам и нужно будет написать на номер 49-105-7, если вы сможете уловить, что не так с этим ингредиентом. В общем, мы ждем самых внимательных и самых азартных, и тех, кто, конечно же, увлекается готовкой. А пока, Сережа...
5: Да, я сейчас вот немножко представлю себя в роли Роди. Да. Так, надеваю колпак и готов озвучить рецепт.
3: Ну, поехали!
5: Запаренный рис, копченые устрицы, каперсы, анчоусы, болгарские перцы, свежий чили.
3: Ну-ка, 4-9-105-7, ждем ваши смс-очки.
5: Пишите.

0: съешь меня.
1: Ой, слушайте, ну как же здорово-то вообще. Все пишут, все отгадывают, какие умницы, какие внимательные. Вон, даже кто-то уже слюнями
2: поделился с нами.
1: Спасибо,
2: но, кстати, если книгу такую будете листать, именно книгу Роди, слюнки вам точно обеспечены.
1: Ну, это правда, очень классная книга, рекомендуем. И, ребят, спасибо вам большое за участие. Но у нас есть замечательная победительница, которая очень красиво, четко все сразу же ответила и написала нам быстренько. Юлия, доброе утро.
3: Да, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Юлечка, давайте с вами познакомимся. Вы у нас откуда?
3: Я с Лимассола.
1: Лимассол, отлично. Как вам Лимассольск наш прекрасный?
3: Да, прекрасно. Да? Тоже здесь как.
1: Нравится? Отлично.
2: Готовить любите?
1: Ага.
3: Готовить, ну, если честно, не особо.
1: Ну, и понятно. И знаете, теперь у вас будет абсолютно новый уровень опыта, потому что под рукой всегда будет находиться потрясающая книга от Роди Дамалиса. И вот там рецепты кипрской кухни, но немножко в другом исполнении, которые точно удивят. И, знаете, если раз в неделю, например, да, устроить не просто готовку, а целую церемонию по рецептам селебрити-шеф-повара, я думаю, что отказываться никто не станет.
2: Пальчики оближите, и гости ваши также.
3: Да, согласна.
1: Юлечка, ну а теперь назовите, пожалуйста, что не так было в нашем рецепте в рамках игры «Съешь меня».
3: Я думаю, все было так, но рис был запаренный, как и я.
2: Да, но бывает такое состояние, вот и рис у нас тоже его поймал.
1: Да, а видите, все в запаре немного, да. И как бы вот осень еще, да, перестройка организма, лень-то как, божечки мои. Вот, надеемся, что как раз-таки новая книга, она очень стильная, классная. Вы будете ее держать в руках и с наслаждением, уверенно, вспоминать о том, как именно сегодня, 14 октября, вы победили на всю страну.
2: Поздравляем!
3: Спасибо большое.
1: Друзья, ну а мы напоминаем, что Роди Дамалис ждет всех и каждого на новогодних корпоративах. Можно бронировать площадку, называется она My View. Заходите, пробуйте, наслаждайтесь, и пусть вам будет вкусно.
2: Бронируйте уже прямо сейчас, ведь это всегда самое праздничное время, когда хочется успеть.
1: Да, друзья, ну а мы шагаем дальше. Слюнки-то по-прежнему текут.
2: Угу.
1: Там такая книга.
2: Вот мы это рассказали, они накормили.
1: Угу.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
3: «Лос Виванкос Лайв» – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенко, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. «Лос Виванкос Лайв». Симбиоз танца, силы и музыки.
4: Все-таки каблуки – вещь необыкновенная. Надела – шикарная женщина. Сняла – счастливый человек.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180. «Русские перцы» на русском радио.
5: А вот, друзья, мы мчимся дальше. Ага, прям по курсу, третий час утреннего шоу «Русские перцы».
6: Ну вот так, взяли силу побольше и в третий час шагаем.
5: Белорусская силушка. Ну, просто Дмитрий Колдун прямо сейчас. Поем, друзья.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. В следующем году Кипр потратит на дороги 100 миллионов евро. Отчет аудиторской службы подтвердил экологические нарушения на полуострове Акамос. Стартапы Кипра с начала года привлекли почти 113 миллионов евро. Теперь подробнее. Проект госбюджета на следующий год предусматривает около 100 миллионов евро на дорожные работы, примерно пятую часть годовых затрат Министерства транспорта. Больше всего получат Никосия, Лимассол и Пафос. На новую кольцевую кипрской столицы выделено 19 миллионов евро, на дорогу Пафос-Полис – более 20 миллионов. Еще 7 миллионов пойдут на безопасность дорог. Окончательный бюджет должен утвердить парламент. Экологическая организация «Друзья Акамоса» утверждает, что отчет аудиторской службы от 7 октября подтвердил самовольное расширение на полуострове пешеходных троп, незаконные постройки и вредные для экосистемы мостки. Работы остановили еще в конце 2023 года, но, по словам экологов, ущерб до сих пор не устранен. Отчет передан в юридическую службу, официальной реакции властей пока нет. Кипрские стартапы с начала текущего года привлекли 112 миллионов 800 тысяч евро. С января по октябрь состоялось 28 инвестиционных раундов. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год. Более половины привлеченных средств обеспечила одна сделка в сфере разработки голосовых агентов искусственного интеллекта для контакт-центров. Основатели стартапа получили почти 58 миллионов евро. Среди других получателей инвестиций – разработчики робототехники, искусственного интеллекта для компьютерных игр и сервисов краткосрочной аренды жилья. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове облачно, до полудня не исключены дожди. Во второй половине дня с запада придет холодный фронт. На всем Кипре ожидаются ливни с грозами, местами с крупным градом. Порывы ветра во время гроз могут достигать 28 метров в секунду. Будьте осторожны. Над морем возможно образование торнадо. Вечером неустойчивая погода сохранится. После полуночи наступит временное улучшение. Воздух в центре и на побережье острова сегодня прогреется до плюс 26.

0: Утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ну что, друзья, кажется, мы сегодня пока без солнышка. Если его выписали где-то, расскажите, пожалуйста, где. Потому что да. В Лимассоле маловато будет.
3: Пока только мы вот на 99FM. Ваше солнышко и ваш бодрящий ветер, перцы русские, еще 60 минут отличного настроения.
2: Ты ждешь, да, когда закончится? Ну давай честно. Сегодня такой день, хочется спать, да?
3: Ну спать хочется, но у нас час такой. Подарки будут. Поздравления, скорее всего, будут, которых мы дождемся на номер 49-105 7. Осталось только написать вот самых главных людей поздравить.
2: Да, друзья, у нас третий час и третий подарок. Вот такое у нас сегодня богатое утро. Ух, вам повезло, конечно. Стараемся для настроения. Знаете, вот чтобы вот никакой осенней хандры, вот состояние все тлен с вами не случилось. Потому что осень она такая, можно залипнуть. Да, друзья. Вот, тем не менее, если слушать русское радио и вдохновляться нашими новостями, хитами, интересными какими-то приколами, то точно будет веселее.
3: Вот так, привлекательно. Да. Мы, кстати, перейдем к новости о том, что привлекает девушек. Вот, Ира, я, конечно, тебе в первую очередь задам такой вопрос.
2: Я, конечно, тысячекратно извиняюсь.
3: Но, хочу подвести статистику, которая есть у меня перед глазами. Вот, но, может быть, ты сейчас ее скорректируешь. Да. Что все-таки привлекает в мужчинах девушек?
2: Надежность.
3: Надежность.
2: Ответственность.
3: Так.
2: Это очень сексуально. Это, ух ты, божечки мои.
3: На каком месте?
2: Это когда еще не сделал, я еще не сказал ничего, а уже все сделал.
3: А уже надежно. Думаешь, опора, да?
2: Думаешь, вот это
3: фундамент.
2: Вот это классно. Собеседник, интеллект. Вот там очень-очень-очень-очень хорошо, когда с человеком есть о чем поговорить.
3: Проблема, видимо, с моей статистикой. Часы на каком месте? Вот, обычные часы на руке.
2: Обычные часы? Да как-то, ну, не знаю. Честно, единственное, на что ты можешь обращать внимание, то есть это спортивные часы, ты понимаешь, он тренируется, и тогда ты можешь задать вопрос, что это за спорт, и сделать выводы. Uh-huh. Вот. Ну, просто определенная категория спорта больше никогда. Даже не подходите. Ну, а если это часы как часы, то, ну, окей, нет.
3: Ну, да, аксессуар.
2: Ничего такого.
3: Элемент лука, или просто вот посмотреть время, да?
2: Знаешь, ухоженные ногти — это красиво. Часы какие? Да без разницы.
3: А ухоженные часы?
2: А ухоженные часы.
3: Еще лучше. У меня статистика просто такая. Москвички сходят с ума по мужчинам с часами. Вот просто сходят с ума. Для 64% женщин часы оказались самым привлекательным мужским аксессуаром.
2: Mm-hmm.
3: Вот они быстрее посмотрят на мужчину, если у него есть часы на руке. На втором месте по привлекательности цепочки.
2: О, боже.
3: Так, согласен. Туда печатка еще должна пойти.
2: Да-да-да, ну где-то.
3: На третьем браслеты.
2: Браслеты.
3: Угу. Ну, наверное, толщина, видимо, цепочки и браслетов.
2: А я тебе расскажу,
3: и
2: почему.
3: И бренд часов тоже зависит, потому что, наверное, не все часы вот привлекательны для вот этих 64% женщин.
2: Просто, понимаешь, запрос на надежность, интеллект, да, там, вовлеченность. Это же тяжело. А часы, это понятно, цепочка тоже. Ну, девушка, угу. Ну, ладно.
3: Ну, хотя, знаешь, может быть, это все-таки будет. Какие-то элементы вот этой надежности, интеллекта. Ну, как показать?
2: Ну, вот я на свидание скажу.
3: Не очки же надевать.
2: Расскажу, на что я обратила внимание. Сейчас вот соберусь и как пойду, всем расскажу, на что обратила внимание.
3: Ну вот, наконец-то. У нас своя статистика.
2: Я соберу данные и, значит, сверимся, насколько это имеет значение. Так, девчонки, помогайте. На что вы обращаете внимание, когда ходите на свидание? Надеюсь, что уже все, ну, как бы, готовы. Когда еще, как не осенью, начать ходить на свидание, а? Такая романтичность, это погода замечательная. И вот прямо так и хочется о чем-то, да, поговорить.
3: Да, ну и расскажите, сколько там времени-то?
2: Который час, господин Серега? Вот так вот надо ставить этот вопрос. А мы знаем, кстати, и ответим. 9 часов 11 минут протикали студийные часики. А это означает, что утро-то в самом разгаре. Подъем.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. А ваши очи черные, зеленые и карие страстные и прекрасные? Надеюсь, что да. А если раскрыть их блеск и глубину вам не позволяют эстетические погрешности, лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает супер-процедуру «Beautiful Eyes». Показания к ней – дряблая кожа век, поверхностные и глубокие мимические морщины, гусиные лапки, тусклый цвет, синяки под глазами и пигментация. Комбинация короткоимпульсного и неаблитивного лазера в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга повышает упругость кожи в периорбитальной области, устраняет заломы и обеспечивает лифтинг верхнего века. Запишитесь на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Ознакомьтесь с противопоказаниями. И пусть ваше зеркало души излучает только счастье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Atria Music представляет легендарный балет «Спартак». Один из величайших шедевров балета на музыку Арама Хачатуряна. Хореография Сергея Боброва, ученика знаменитого Юрия Григоровича. Зрелищный и масштабный балет основан на реальных событиях из истории Древнего Рима. Гладиаторские сражения, роковые чувства и страсть. 27 и 28 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Балет «Спартак» – символ свободы и неукротимой силы любви. 18+.
2: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
3: Самое обидное – это когда говоришь о чувствах, а тебя обвиняют в алкоголизме.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Аполлонова. Любимов. Перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Это снова мы, друзья. Мы продолжаем просыпаться, хотя на улице не бодренько, конечно, вот сами себя бодрим. В общем, так и не получили ни одной поздравительной смс-очки. Так жалко.
2: Ждем, очень ждем. Номер 49-105-7. Напоминаем еще раз и еще раз координаты нашего веселого чата, который, кстати, работает весь день напролет.
1: Хорошо, что мы не зумеры. Вот они бы расстроились и сразу бы ушли. Дело в том, что это поколение ведет себя именно таким образом на рынке. Увольняются прямо в первый рабочий день. Значит, и, естественно, они считают, что виновата в этом зачастую провальная адаптация. Вот. На собеседование новичкам обещают идеальные условия, а по факту их встречает руководитель, который даже не знает, что у них новый сотрудник, ну и задача там сразу нормальная. Миллениалы обычно предпочитают разбираться, они задают вопросы, они вовлекаются и вливаются в коллектив, а зумеры...
2: Подстраиваются, так сказать, да?
1: Да, ну, адаптируются.
2: Да.
1: А вот зумеры, они сразу... А, не, я пошел.
2: Вы меня не знаете.
1: Да.
2: Не ознакомились даже.
1: Да, да, да.
2: До свидания.
1: В общем, с одной стороны, могу понять, да, то есть если есть жесткое несоответствие задач и вакансий, которая была оглашена, и условия, которые были обсуждены, тут, конечно, ну зачем, да, тратить свое время, лучше найти что-то другое. Вот, но есть и обратная сторона медали, когда люди действительно не вовлекаются от слова совсем и сразу относятся к рабочим задачам, как будто бы уже тяжело.
2: То это да.
1: Он еще даже не начал работать, а уже ему тяжело, то есть нехватку скиллов своих же он объясняет тем, что да, это все вы требовательные, это вы много чего хотите, а я вот тут, между прочим, подождите.
2: Я вообще рассчитывал на другое. Ну и, конечно же, стоит относиться к тому, что процесс рабочий, он идет, и, возможно, начальник действительно занят другими делами, а тут вот привели сотрудника, стоит познакомиться, стоит вникнуть в процесс и понять, а на что гораздо этот сотрудник, на что, не, наоборот, не сможет
1: ну,
2: это
1: да,
2: сделать, выполнить.
1: Ну да, не сможет.
2: Да.
1: И как-то вот даже обидненько, да, что люди сначала вроде как, ну, то есть откликнулись на вакансию, значит, запрос был, да? Попробовали и в тот же, в первый рабочий день сливаются. Ну, это прям как-то совсем ну, печальненько, если честно. Я бы даже сказала тревожненько. Ну, а с другой стороны, пока, мне кажется, на рынке труда есть миллениалы, ну, вот весь этот детский сад зумерский, он не так страшен. Но если они не перерастут, то нас ожидает вселенский масштабный крах.
2: Это правда. Удивительное поколение, которое все чаще чаще звучит в новостной ленте.
1: Ноют, потому что не умеют, потому что... Не, хотя не все, на самом деле, далеко не все. Есть совершенно классные ребята, очень талантливые, старательные, вовлекаются, наоборот, включаются в задачу так, как на самом деле и никто и не сможет, поэтому тут просто надо искать. И самое главное, мы пожелаем на позитивном ноте будем завершать да, эту новость, чтобы вы все-таки нашли друг друга, потому что вот мэтч — это всегда важно.

0: Перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Продолжим обсуждать поколение зумеров, ну, потому что, во-первых, создают
3: можем,
2: они контент
3: что...
2: и можем, да, вот миллениалов-то мы уже обсудили, что они там стараются все-таки.
3: А... Ну, не все, кстати, тоже, миллениалы миллениалу рознее, вот, тут как бы надо
2: мне
3: среднюю
2: кажется,
3: температуру.
2: К любому поколению, да,
3: конечно,
2: можно сказать, что
3: да.
2: Это все-таки вот очень индивидуально, но зумеры все чаще и чаще вот попадают в такую новостную ленту.
3: Но они просто смешные такие, нелепыши.
2: Вот, да, и именно такая вот... И нелепая новость у нас. Начали зумеров учить подавать стакан воды родителям в старости.
3: Ну, правильно, за сколько там, 40 лет жизни, там, 50, ну, пока еще.
2: Да, ребята, уже тренируйтесь. Вот, для этого запустили прям специальные курсы, где нужно пронести стакан через полосу препятствий. Вот, пока тебя толкают, отвлекают и заваливают сообщениями. То есть там прям пишут тебе в телефон, во все мессенджеры, во все чаты для того, чтобы ты мог отвлекаться, но при этом выполнить основную свою...
3: Свой долг.
2: Свой долг, да, и миссию донести стакан родителю.
3: Класс. Спасибо.
2: Организатор уверяет, что такой тренинг развивает эмпатию и учит заботиться о близких.
3: Ну, а организатор самый умный человек в этом во всем. Он же денег поднял. Все. Все остальное вообще можно даже не обсуждать. Браво! Гениальная маркетинговая компания. Супер. Ребята, которые взяли, раскрутили, втюхали, а? Это называется одним простым словом. И ведь все нашлись. А, ну, конечно, зумеры, они же очень наивные. Вот, они и повелись.
2: Да, с другой стороны... Тамада хорошая. Конкурс хороший.
3: Слушай, ну а эстафета школьная, ну это же оттуда. Ты понимаешь, зачем, к чему нас тренировали и готовили когда-то на уроках физкультуры, когда вот эти все с препятствиями, а еще отдельный конкурс, это школьные лагеря «Привет», а, значит, яйцо донести в ложке.
2: Это он же потом и свадебный конкурс, а это уже непонятно, это просто уже донести яйцо. Родителям, чтобы вовремя был готов завтрак.
3: Нет, это просто к семейной жизни. Да-да.

0: Реклама на русском. Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
3: В чем сила, брат? А вот в чем. В кумбарасах вся сила. У кого кумбарас, тот и сильней.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: А мы обещали подарок, и вот мы, конечно же, для вас его и подготовили. Так что, внимание, наши самые азартные, смелые, это все для вас.
2: На правах рекламы.
3: Итальянский государственный театр балета «Ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют впервые на Кипре. Легендарный балет «Шахерезада. Тысяча и одна ночь».
1: Ох, друзья, это будет великолепная оригинальная авторская постановка на музыку двух великих композиторов Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна.
3: Балета «Ди Милано» более 40 лет успеха на ведущих мировых сценах. И сразу три постановки у нас на острове. 16 октября «Никосия», 17 октября «Лимассол» и 18 октября «Пафос».
1: Да, друзья, мы приглашаем. Билеты на солдаут и atriamusic.com. Балет «Шахерезада», волшебная атмосфера «Тысячи и одной ночи». Кстати, завтра Яна Соболева с часу до часу 30 по телефону сможет поговорить с концертным директором театра балета «Ди Милано» Карлом Песта. И он расскажет все детали и подробности, какая премьера замечательная «Шахерезада» уже состоялась в Швейцарии и что ожидать здесь у нас на острове. Не пропустите.
3: Завтра телефонное интервью. И, конечно же, следите за нашими анонсами в социальных сетях RussianRadio.cy. Подписывайтесь.
1: Ну а пока, друзья, мы готовы вам разыграть и вручить тот самый потрясающий билет на настоящую сказку. И сделаем мы это музыкально.
3: Сегодня мы разыгрываем билет в Никосию на постановку, которая пройдет 16 октября, это вот уже послезавтра. Ну а заберет этот билет тот, кто справится с нашим треком наизнанку. Мы взяли хит, перевернули его шиворот на выворот. Как всегда, предлагаем вам догадаться, кто же исполняет песню и как она называется.
1: Друзья, слушаем внимательно и пишем смс на номер 49-105-7. Кто поет этот трек, как он называется?

0: Трек наизнанку.
1: Так, друзья, в общем, прилетели сообщения. Очень многие подумали на Полину Гагарину и Сергея Лазарева. Happy End, но это сейчас хит. Вот, но без Полины.
2: Вот голос, который звучит, да, в этом дуэте, да. Вот один, уже угадали, справились.
1: Кто-то написал: ребят, ну зачем вы так с нами с утра? А это чтобы вам жизнь малиной не казалась. Да.
2: А потому что хочется, чтобы вы почувствовали этот вкус победы. Забрали билет на прекрасную постановку Шахерезада «Тысяча и одна ночь».
1: Да, друзья, мы, конечно же, еще разочек попробуем напомнить перевертыш. Давайте-ка внимательнее, да, послушайте, пожалуйста, его. Ну и надеемся, что в этот раз уже никто не ошибется и очень правильно назовет и самого артиста, а также название песни. Ну а пока напомним, что итальянский государственный балет «Ди Милана», да, театр и «Атриум Мьюзик» представляют впервые на Кипре легендарнейший балет «Шахерезада. Тысяча и одна ночь». Настоящая сказка. Приезжает к нам на остров с 16 октября в Никосию, 17 в Лимассоле и 18 будет постановка в Пафосе.
2: Билеты на солдаут и atriummusic.com. Балет «Шахерезада. Волшебная атмосфера. Тысячи и одной ночи».
1: Итак, давайте попробуем еще разочек этот самый перевертыш. Надеемся, что вы внимательно просканировали и наши высказывания в том числе. Давайте попробуем.

0: трек наизнанку.
1: Ну что, друзья, догадались? Пишите скорее, 49-105-7.
2: Очень ждем.
1: А теперь выходит Сереженька. Сережа, молодец.
2: Малинка прям.

0: Знай нашу Калимерушку.
1: Так, ну что ж, дорогие наши, Лазарева, конечно, вы как-то все-таки назвать смогли, но...
2: И практически весь репертуар даже вспомнили.
1: Но вот ту самую песню, нет, мы обязательно послушаем Сергея Лазарева «Вкус малины», потому что крутая песня, но мы переводим, собственно говоря, розыгрыш у Яни Соболевой, просто жалко, ну, кому-то должен был достаться билеток, однако у нас в рамках нынешнего розыгрыша, ну, не справится, ничего страшного.
2: Ну, мне кажется, вы услышите эту песню и сразу же, а, да, вот же, это она!
1: Но мы про малину не просто так несколько раз вам рассказывали тоже. И намекали. Ну, в общем, ребят, давайте теперь посерьезнее. Мы дальше встречаем новости. Яну Соболеву и, между прочим, сегодня у Яны Михаил Дубилет, продюсер, режиссер, директор брендинговой компании и основатель портала cyprusdiscovery.com.
2: В рамках этой программы обсудят древних богов на Кипре, Афродита, Аполлон и Дионис.
1: Молись.
2: Ты с Аполлоном работаешь. Там такие бога, значит, можно и помолиться.
1: Понимаешь? Это мой остров, детка. От современных туристических мест к древним святилищам и мифам, которые сформировали образ Кипра. Вот, нам по-прежнему пишут это все она, Сергей Лазарев. Ребята, песня называется «Вкус малины».
2: Да.
1: В общем, слушайте Яну Соболеву, попробуйте отгадать и справиться с ее заданиями. Обязательно подключайтесь и внемлите интервью с Михаилом Дубилетом. Ну и заходите на Cyprus Discovery, будет вам счастье.
2: А вечером по дороге домой включайте Гошу Романова с 5 часов вечера до 7 часов.
1: А теперь «Вкус малины», Сергей Лазарев, вот тот самый перевертыш. 3-4.
0: Калимерушка!

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением, а?
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Медиагрупп представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Партия Акела раскритиковала новый годовой бюджет. Частные клиники закрывают койки из-за нехватки медсестер. Торговый дефицит Кипра вырос более чем на 800 миллионов евро. Теперь подробнее. Оппозиционная партия «Акел» назвала проект бюджета на следующий год противоречивым. По словам депутатов, правительство наращивает профицит до 2,8% ВВП, пока домохозяйства страдают от роста цен. Партия требует действенных мер против подорожания товаров и услуг, поддержки доходов и справедливого распределения налогов. Минфин в ответ делает ставку на сокращение госдолга и рост инвестиций. Голосование по бюджету пройдет в декабре. Четыре частные клиники, работающие с ГСИ, вывели из эксплуатации койки. По одной в Ларнаке и Никосии и две в Лимассоле. Одна клиника остановила целое отделение. Причина – нехватка медперсонала. Минздрав предлагает разрешить наем медсестер из стран за пределами ЕС, но не более 10% штата. Профсоюз медсестер опасается, что это ухудшит условия труда. Парламент рассмотрит поправки на этой неделе. За 8 месяцев текущего года Кипр ввез товаров на 10 миллиардов 300 миллионов евро, а вывез менее чем на 4 миллиарда. Торговый дефицит превысил отметку 6,3 миллиарда против 5,5 годом ранее. Импорт вырос почти на 11%, экспорт только на 5%. Отмечается, что для острова с небольшим производством это привычная картина. Разрыв покрывают доходы от туризма, судоходства и финансовых услуг. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове облачно, до полудня не исключены дожди. Во второй половине дня с запада придет холодный фронт. На всем Кипре ожидаются ливни с грозами, местами с крупным градом. Порывы ветра во время гроз могут достигать 28 метров в секунду. Будьте осторожны. Над морем возможно образование торнадо. Вечером неустойчивая погода сохранится. После полуночи наступит временное улучшение. Воздух в центре и на побережье острова сегодня прогреется до плюс 26 градусов. В Тродосе будет до плюс 15. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
5: Все мы изначально чайники с мечтой.

0: Реклама на русском.
1: Русское кино на Кипре представляет.
2: Не смешивай!
1: Красочная семейная сказка «Несмеяна».
3: Мы в сказку попали, Ерёк!
4: И как же нам вернуться?
1: С 8 октября в кинотеатре «Рио» в Лимассоле. Билеты в соцсетях «Русфильмс CY» и в кассах «Рио» по вечерам.
5: Приглянулся тебе, Еремей Царевич?
4: Приглянулся.
6: На кастинг могу записаться?
7: Куда?
1: Категория 6+.
8: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
9: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
1: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
10: Познакомлюсь с мужчиной, желательно без привычек. Свои превью.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
1: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи одной ночи».
3: В октябре Аскона дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357 979 251 88.

0: Какой виски поддержит разговор? Какое вино добавит настроение? А что станет идеальным подарком? Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь. Гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
1: Большие деньги развращают. Маленькие озлобляют. Хочу много-много-много средних денег.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.

0: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. В следующем году Кипр потратит на дороги 100 миллионов евро. Второй побег из-под стражи за две недели. Партия АКЕЛ раскритиковала новый годовой бюджет. Теперь подробнее. Проект госбюджета на следующий год предусматривает около 100 миллионов евро на дорожные работы, примерно пятую часть годовых затрат Министерства транспорта. Больше всего получат Никосия, Лимассол и Пафос. На новую кольцевую кипрской столицы выделено 19 миллионов евро, на дорогу Пафос-Полис – более 20 миллионов. Еще 7 миллионов пойдут на безопасность дорог. Окончательный бюджет должен утвердить парламент. 12 октября 18-летний иностранец сбежал из полицейского автозака у здания суда в Ларнаке. Его быстро задержали. Начальник полиции Кипра Фемистос Арнаутис назначил служебное расследование. Автозак был не заперт, а на задержанном не оказалось наручников. Две недели назад 19-летний арестант сбежал из изолятора в Локотамии. Ему тоже не удалось скрыться. Оппозиционная партия АКЕЛ назвала проект бюджета на следующий год противоречивым. По словам депутатов, правительство наращивает профицит до 2,8% ВВП, пока домохозяйства страдают от роста цен. Партия требует действенных мер против подорожания товаров и услуг, поддержки доходов и справедливого распределения налогов. Минфин в ответ делает ставку на сокращение госдолга и рост инвестиций. Голосование по бюджету пройдет в декабре. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове облачно, до полудня не исключены дожди. Во второй половине дня с запада придет холодный фронт. На всем Кипре ожидаются ливни с грозами, местами с крупным градом. Порывы ветра во время гроз могут достигать 28 метров в секунду. Будьте осторожны. Над морем возможно образование торнадо. Вечером неустойчивая погода сохранится. После полуночи наступит временное улучшение. Воздух в центре и на побережье острова сегодня прогреется до плюс 26 градусов. В Тродосе будет до плюс 15. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября, Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамалис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
5: Atria Music представляет «Щелкунчик» — главный рождественский балет-сказка для взрослых и детей на легендарную музыку Чайковского. Хореография Сергея Боброва, ученика Юрия Григоровича. В исполнении Grand International Classic Ballet, высококлассных артистов балета из Англии, Италии, Франции и Испании. С 28 ноября по 1 декабря на Кипре. Билеты на сайтах Sold Out и Atria Music. Символ праздничного волшебства. «Щелкунчик».
6: Я, конечно, мог бы не пить по выходным, мог бы. Но надо же как-то отделять одну неделю от другой.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Новая песня на русском.
1: Лирик, без тебя.
0: Русское радио.

0: «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: Реклама на русском.
1: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан-Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится сам этап – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи-эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. Сам этап. Билеты на Sold Out Tickets.
2: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
3: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Ваш безупречный вкус.
3: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Не все коту масленица. Иногда бывают и рыбные дни.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Atria Music представляет легендарный балет «Спартак». Один из величайших шедевров балета на музыку Арама Хачатуряна. Хореография Сергея Боброва, ученика знаменитого Юрия Григоровича. Зрелищный и масштабный балет основан на реальных событиях из истории Древнего Рима. Гладиаторские сражения, роковые чувства и страсть. 27 и 28 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Балет «Спартак» – символ свободы и неукротимой силы любви. 18+.
5: Просто закон подлости. Чем хуже ситуация, тем меньше зарядки в телефоне.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Реклама на русском. Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенко, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
7: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
8: Жена в семье должна быть как президент. Все деньги у нее, все решения принимает она. Но каждые 4 года выборы.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Очень сложно.
1: Днем обо всем.
2: На русском радио.
1: Днем обо всем.
2: Шоу «Днем обо всем».
3: Друзья, всем привет! В это время обычно мы с вами начинаем движение в сторону второй половины дня, уже к вечеру, подводим некие итоги, а также отслеживаем, что у нас на календаре, и берем оттуда вдохновение. Здесь Яна Соболева, я не одна, ждала, очень рада видеть, без чемоданов, но на них. Михаил Дубилет, добрый день! Чуть утро не сказала, вообще за окном сегодня практически вечер. И мы сегодня с вами отправимся в путешествие. Михаил, вам слово, но буквально на приветствие пока.
4: Добрый день, Яна, здравствуйте.
5: Да, сегодня мы поговорим про божественную составляющую истории Кипра. И, как вы правильно сказали, я представляю портал cyprusdiscovery.com, где мы в самом широком смысле раскрываем все аспекты жизни, истории Кипра, традиций. Там, конечно же, можно посмотреть, какой город лучше вам подходит для жизни, где стоит обосноваться, где какие школы или там что-то про современность. Но также можно уйти вглубь веков, изучить хорошо историю Кипра, историю традиций Кипра. И сегодня мы поговорим про богов. Богов и богинь. И необычайные истории, которые связывали их в глубокие века древности.
3: Ну и прежде чем мы с вами соединимся с божественным, во-первых, сегодня день плетения облаков, поэтому считайте, что мы их наплетем здесь вам. И в эти облака знания, а также любви к Кипру погружаетесь так вот медленно, ощущаете расслабление.
2: На чемоданах. Диалоги о Кипре для тех, кто хочет знать больше. От древних находок до традиций острова. От горных троп до современных историй. Открываем Кипр каждый день на русском радио и cyprusdiscovery.com.
3: И вот в этой колыбели прекрасной cyprusdiscovery.com я предлагаю раствориться всем нам и послушать, потому что сегодня мы будем соединять небеса и землю с помощью новых знаний и отдельно хочу сказать, что мне нравится ваша философия. Это ценность узнавать Кипр, сколько бы лет вы здесь ни жили. Поэтому давайте копать вглубь.
5: Так много нового таит этот остров для всех нас, что мы бесконечно можем заниматься познаниями и познанием. Вообще, Кипр был одним из важнейших мест античного Средиземноморья, связанного с культом богов. Сюда приезжали паломники, здесь много святилищ, которые остались до сих пор, частично руины, частично прям в хорошем очень состоянии. Здесь проходили праздники, здесь были обращения к оракулам, и обо всем этом мы с вами сегодня поговорим. И давайте начнем с главного божества острова, о котором знают даже те, которые никогда в жизни не были на Кипре. Это Афродита. Мы вспомним, как она вообще родилась, куда она появилась. Мы поговорим более подробно о богине Астарте сегодня, попозже. Это та богиня, которая предшествовала Афродите, которая странным образом перелилась, одна богиня в другую превратилась. Также мы поговорим про самую большую трагедию Афродиты. Да, это из трагической истории Адониса. Но начнем с Афродиты. Многие из нас знают эту прекрасную скалу на пляже, недалеко от между Пафосом и Лимассолом. И примечательно то, что там во время плохой погоды море сильно пенится. Это связано с особенностями скалистого берега, который там есть. И именно поэтому многие говорят, что купаться там не всегда безопасно. Но именно эта пена, она стала месторождением одной из самых известных богинь вообще, которые существовали. Здесь появилась богиня любви и красоты. Сама история берет у нее достаточно мрачное начало. Поэт Гесиод рассказывал драматичную историю, что был такой титан Кронос, и он выступил против своего отца Урана, бога неба. И выступил не просто, а оскопил его и бросил в море отсеченные части тела. И вот в этом месте появилась пена, и из этой пены уже появилась Афродита. Самая прекрасная женщина, и появилась она уже сразу же взрослой. Давай сделаем монтаж. Сделали монтаж, сразу вышла взрослой. Даже имя ее, Афрос по-гречески, означает пена. То есть Афродита, рожденная из пен. По легенде, сначала волны несли ее к острову Китеру, но завернули удачным образом, и она оказалась у берегов Кипра. Здесь она сошла на сушу и отправилась в Пафос. Могла бы пойти в Лимассол, все сложилось совершенно иначе. Но пошла именно в Пафос. И главным центром почитания Афродиты, культа Афродиты, стал позже Пафос. Правда, Гомер рассказывал, что Афродита — это была дочь Зевса и богини Дионы. Но именно та легенда, о которой я вам рассказал, поэта Гесиода, она закрепилась, и она особенно прочно оказалась связана с Кипром. Кстати говоря, этот камень часто называют камнем Афродиты, что на самом деле смешение двух легенд. С одной стороны, это Петра Туромио, то есть камень греков, И по легенде был такой защитник острова Дегениса Критос, который швырял огромные камни в корабли и защищал остров от врагов. А рядом с этим камнем родилась Афродита. Поэтому камень Афродиты — это смешение двух таких легенд. Но тем не менее, самое интересное, что когда Афродита родилась... Хотя нет, про храм я расскажу вам чуть больше, потому что после небольшой паузы мы с вами сможем продолжить. Я расскажу, когда она уже отправилась в Пафос, что там произошло с ней, потому что все самое интересное начинается там.
3: Mm-hmm. Я заслушалась, я представила, что вообще-то мы все знаем, что у нас остров называется остров любви, остров Афродиты, и что вышла она из пены морской. Но когда вы докручиваете вот эти все вещи, возникает сразу такая сюжетная линия. Так, кого встретила? Почему нужно оплыть вокруг этого камня трижды? Вы же знаете эту легенду? А вы плавали?
5: Нет.
3: А я да.
5: И как?
3: Класс. Работает.
5: Работает очень хорошо.
3: Примерно так. Поделитесь с нами, плавали ли вы, знаете ли вы какие-то еще детали. Пишите на 49-105-7. Ну, а мы вернемся сразу после Fastboy.
2: На чемоданах. Диалоги о Кипре для тех, кто хочет знать больше. От древних находок до традиций острова. От горных троп до современных историй. Открываем Кипр каждый день на русском радио и сайпру.

0: «На чемоданах» на русском радио Кипр. Путешествие по острову через его историю, культуру и малоизвестные страницы. Открываем Кипр со всех сторон. Вместе с интернет-энциклопедией cyprusdiscovery.com.
1: Мы заехали со стороны пафоса сегодня в эту тему «Древние боги на Кипре». И тут целый каскад звезд, я так скажу. CyprusDiscovery.com поможет вам разобраться, куда отправиться вам. А Михаил Дубилет сейчас нас погрузит в главный храм уже. К нему подступаемся, да?
2: Главный храм Афродиты.
1: Да.
2: Да. Да. Да.
1: Открываем двери, заходим, или там дверей нет?
2: Значит, сейчас уже, конечно, нет, но я еще раз, прежде чем погрузимся с вами в историю этого замечательного совершенно объекта, на нашем портале cyprusdiscovery.com вы можете найти подробную информацию и про этот храм, и про другой. Я говорю только самые какие-то важные детали, но более подробно с картинками, с описаниями, со всем остальным можно найти у нас, почитать об этом и о других менее известных божествах. Но ладно, вернемся к Афродите. В 14 километрах от Пафоса есть деревня, которая называется Куклия. Там до сих пор стоит, ну, сейчас уже в виде руин, но тем не менее древний храм. Палеопафос. Палеопафос, как говорят киприоты.
1: Да-да.
2: И здесь было одно из самых значимых святилищ Афродиты во всем Средиземноморье. Люди приезжали сюда со всего, откуда только можно, для того, чтобы поклониться этой богине. И началось это поклонение во втором веке до нашей эры. То есть история прям очень глубокая. Много столетий, даже тысячелетий существовало это святилище, привлекало людей из разных-разных уголков древнего мира. Интересно, что это место не было похоже на привычные нам греческие храмы с колоннами, статуями богов и так далее. В центре культа находился не человеческий образ, не статуя Афродиты, а священный камень конической формы. Камень конической формы. Он символизировал присутствие богини. Кстати, интересно, что камень этот можно посмотреть и сегодня. Он сохранился. И люди приезжали из разных-разных-разных далеких мест, чтобы поклониться не богине любви, а камню. Мраморной, то есть это вместо какой-то красивой мраморной статуи, перед ним был просто камень необычной формы. Значение этого камня для древних людей было гораздо важнее, чем его внешний вид. И в музее Куклии можно увидеть этот камень. Он напоминает об этом древнем-древнем культе. История этого святилища очень интересна еще и тем, что здесь соединились разные культуры. Местные жители, с одной стороны, поклонялись божеству, связанному с плодородием, еще до того, как появилась вообще греческая культура. Постепенно этот культ связался с Афродитой, на него повлияли, мы об этом поговорим с вами, когда будем говорить про богиню Астарту, на него повлияли традиции Ближнего Востока, Финикии. Получается, это не просто культ, а некая местная традиция, которая эндемична для Кипра. Кстати, интересно, что в Аматусе, недалеко от Лимассола, есть совершенно уникальная статуя Афродитоса. Афродитос — это Афродита в мужском обличье с бородой.
1: Это чтобы что?
2: Это необычное изображение. Оно сочетает Афродиту с финикийским богом Малькартом. И это вот такой вот кипрский религиозный синкретизм, который показывает, как в мозгах у людей соединялись разные божественные начала. Афродитос. Ну вот, вернемся к нашему святилищу. У него были свои жрецы. У него были свои обряды. Весной люди собирались, и были большие торжества в честь Афродиты и Адониса, о котором мы поговорим с вами позже. Между новым и старым Пафосом, Палеопафос переводится как старый Пафос, между новым и старым Пафосом ходили большие процессии, музыка, поэтические выступления. В общем, это был огромный-огромный важный праздник, и даже состязания были. Также были цветы, благовония. И в качестве символа, выдаваемого всем, которые принимали участие в этом празднике, были фаллические символы плодородия, многие из которых в музеях до сих пор можно видеть. Это прям вот был знаковый амулет этих обрядов.
1: Сегодня такой уже не найти? Или где-то
2: сегодня сохранилось? Сегодня, наверное, можно такой найти, похожий, но паломники тогда, в те времена, приезжавшие на остров, получали его и увозили его с собой в качестве такого самого дорогого,
1: наверное,
2: сувенира.
1: Отсылка к этому сувениру, назовем его так, в каждом практически сувенирном магазине современном.
2: Да.
1: Да-да, есть такое, понятно.
2: Интересно, что даже римляне проявляли к этому месту особый интерес. В 69-м году нашей эры будущий император Тит по пути в Египет заехал и обратился к оракулу Афродиты. Спросил, как, мол, как там у меня все впереди будет? И оракул предсказал ему великое будущее. И когда он вскоре действительно стал императором, Он много раз говорил о том, что это мне предсказать. Благодаря Афродите я стал тем, кто я есть. И, конечно же, это укрепило значимость этого культа, этого храма, этого места в целом среди всей Римской империи. Представляете, какая репутация была этого места, если сюда приезжали даже такого уровня люди за предсказаниями и слушались, прислушивались к тому, что говорили местные оракулы.
1: Но место силы так и зовут наш чудесный остров.
2: Да.
1: Когда, так и есть.
2: Когда пришло христианство на остров, раннее христианство, постепенно древние культы утратили свое значение. И вот уже к концу 4 века наше эра святилище перестало выполнять религиозную функцию. Камни его постепенно растащили, которые там были, использовали для строительства разных других зданий. И в Кукле и сегодня, если туда поехать, а поехать туда однозначно стоит, там можно увидеть остатки древнего этого комплекса. И там есть музей, в котором сохранились какие-то самые значимые вещи. Когда смотришь на все это сразу же, когда знаешь всю эту историю, понимаешь, что Кипр был не просто местом, там, где рассказывали мифы красивые, а здесь действительно был центр, один из важнейших центров древнего мира, куда со всего известного на карте в тот момент вообще человечества приезжали люди за верой, за ответами какими-то своими, ну и, конечно же, за ощущением связи с божеством.
1: Ну, по-моему, ничего особо не поменялось. Примерно такая же мотивация и сейчас у тех, кто прибывает на наш красивый остров. Поделитесь, пожалуйста, за что любите Кипр? Пишите на 49-105.7. Ну, а сама богиня красоты имела еще и личную интересную историю. Об этом мы поговорим сразу после коммерческого блока.
0: На чемоданах. Диалоги о Кипре для тех, кто хочет знать больше. От древних находок до традиций острова. От горных троп до современных историй. Открываем Кипр каждый день на русском радио и cyprusdiscovery.com.
3: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
4: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
6: Фисташки без трещинок. Горите в аду!
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: На чемоданах. Диалоги о Кипре для тех, кто хочет знать больше. От древних находок до традиций острова. От горных троп до современных историй. Открываем Кипр каждый день на русском радио и cyprusdiscovery.com.
1: Именно на этом портале, который называется интернет-энциклопедией, вы можете добрать разных мест, где можно легко, увлекательно узнавать о Кипре, погружаться в его историю великолепную и каждый раз совершать открытия, даже если вы здесь 30 с плюсом лет живете. Поэтому спасибо, Михаил, вам за это прекрасное детище ваше. Я знаю, что там ИИшка очень круто работает уже со стороны. Не только то, что я попробовала сама, а пришла обратная связь, сказали, что очень крутой у вас ассистент помог моим знакомым добраться в какое-то труднодоступное место. Поэтому очень круто. Ловите фидбэк.
2: Спасибо большое. Действительно, настройка и агента оказалась очень сложной. Не казалось бы, это так просто, но нет. Прям очень много, большая команда у нас работала над этим. И действительно можно просто задать вопрос и ассистенту, какие самые древние храмы на Кипре стоит посетить. Руины, например, если я интересуюсь вот конкретно по нашей теме богами. И он выдаст конкретные статьи и даже может на карте проложить путь, как туда поехать, сколько времени потребуется, рассказать там что по билетам и так далее, и так далее. Это очень удобно, потому что можно планировать и время, можно быстро получить информацию. А самое интересное, что даже прочитав какую-то страницу, если остались какие-то вопросы, то можно там же сразу задать вопросы, и он дополнительно, расширительно, да, сможет ответить, рассказать подробно.
1: Это очень круто. Давайте мы сейчас не к ИИ, а к вам. Вот к живому человеку напротив меня. Куда движемся дальше?
2: Мы с вами поговорили про светский культ, который объединял целое огромное королевство поселения и который объединял многих паломников со всего мира. Давайте переместимся с вами от светского культа к природе и поговорим с вами про Аполлона Гелатского. Это бог среди кипрских лесов. Когда мы слышим Аполлон, обычно нам представляется бог света, музыки, искусства, пророчеств, но на Кипре у него было особое воплощение. Это называется Аполлон Гелатский. Это покровитель природы и лесов. Мы очень любим кипрскую природу, именно поэтому я подумал, что поговорить про Аполлон тоже имеет смысл, потому что святилище Аполлона Гелатского находилось неподалеку от Куриона. Куриона, того, который с амфитеатром, вот этого Куриона, где сейчас проводят концерты под луной, где луна этой прекрасно освещенная дорожка и уходит глубоко-глубоко в море и так далее. Тогда это были холмы, там было много зелени, и даже расположение этого святилища имело ключевое значение. Это был не какой-то городской храм, окруженный домами, торговыми площадями. Это святилище находилось посреди природы. Получается, что природа становилась частью религиозного пространства. Это был совершенно другого плана экспириенс. И история этого места, она уходит корнями в глубокую древность, потому что еще до того, как пришла греческая культура, местные жители почитали божество, связанное с деревьями и дикой природой. Получается, образ этого божества объединился с образом Аполлона. И, судя по тому, что сейчас предполагают историки, раньше вообще святилище это была священная роща с алтарями и открытыми площадками. Храм под открытым небом. Постепенно, когда пришла эллинистическая, римская эпоха, оно превратилось уже в большой религиозный комплекс с дворами, проходами, постройками, то есть укрепилось. Сегодня от этого святилища остались только руины, очень живописные руины в очень живописном месте. Там можно пройтись по древней территории, представить, как люди приходили сюда, ощутить, кто может, кто чувствует, у кого есть вот этот вот открытые духовные чакры, ощутить всю силу энергетическую этого места, этой священной рощи, которая была священной на протяжении тысячелетий. Там можно проходить, посмотреть, как примерно как стояли эти дворы молитвенные, как люди приносили сюда дары, представить себе, просили защиты, благополучия. И, конечно же, здесь не про большой культ, а про единение с природой. Человек вместе с природой. Интересно, что недалеко от этого места есть малоизвестный пляж, который так и называется Secret Beach. Его можно найти на карте. Он секретный, потому что к нему не так-то просто подъехать на автомобиле. Нужно подъезжать, там парковаться и довольно далеко спускаться вниз. Но сам момент спуска дает нам необычайные виды, просто фантастические. Там так красиво. Вот открытки, редкие виды, мы редко видим этот вид на открытках с Кипра, но туда однозначно стоит походить, погулять, а зимой там можно походить, потому что там настоящие грифоны. Летают огромные эти птицы с огромными крыльями, их там можно посмотреть.
1: Ну все, рассекретили Secret Beach, теперь туда паломничество будет.
2: Туда трудно добраться.
1: Трудно? У нас трудно, есть AI-агент на cyprusdiscovery.com.
2: Это стоит того.
1: Мы продолжим? А то я уже вдох взяла, что у нас...
2: Я так понял, что Гелатского. Вы хотите поговорить про Адониса.
1: Я очень хочу про него послушать. Мы отдельно это сделаем или прямо сейчас перейдем к нему? Давайте отдельно. Мы подгрузим информацию про Гелатского Аполлона и про его какую-то... Это какая-то его версия, да? Именно кипрская. Вообще, обратите внимание на то, что очень часто у Кипра вот как бы своя интерпретация, да?
2: Конечно.
1: Вот есть божество, а у нас мы докрутим, и это...
2: Обычно это связано здорово. С тем, что на Кипре были свои какие-то божества, и при привнесении больших брендов они соединялись вместе.
1: Я уверена, что сегодня в нашей аудитории у многих глаза, как у меня, вот так открываются, брови поднимаются, потому что много нового оказалось бы знакомых вещах и персонажей.
2: Ох, сейчас мы с вами про Адониса поговорим.
1: Пойдем в любовную историю нашей красотки.
0: На чемоданах. Диалоги о Кипре для тех, кто хочет знать больше. От древних находок до традиций острова. От горных троп до современных историй. Открываем Кипр каждый день на русском радио и Cyprus.

0: чемоданах.
1: Друзья мои, мы тут заболтались вне эфира с Михаилом. Очень долго я выпрашивала явки, пароли, как добраться до нашего прекрасного, теперь уже не Secret Beach, назовем его так. Но теперь вы знаете еще одно место эксклюзивное, особенно для тех людей, которые сюда приезжают и думают, что мы все уже повидали. Нет, заходите на cyprusdiscovery.com, открывайте для себя не только определенные тематики, но и в целом впечатление о нашем чудесном Кипре. Казалось бы, маленькая земля, но столько всего. Матрешка я это называю, когда неустанно распаковываешь и видишь каждый раз что-то новое. Михаил, ну мы пришли к моему любимому персонажу, Адонис. Да? Можно?
2: Да, мы с вами погрузимся не просто в мифы, а в страсти, кипящие древние страсти.
1: О, да, давайте.
2: Потому что Адонис, это, конечно, одна из самых красивых и трагических историй древней мифологии. Это смертный юноша, чья красота покорила сердце самой Афродиты и который стал самой большой трагедией этой богини. Его история гораздо больше, чем просто какой-то вот любовный миф. Это тут ревность и смерть, и попытка объяснить один из главных законов природы, что все живое однажды увядает, а жизнь продолжается. Но давайте начнем с самого начала. Согласно известной версии поэта Овидия, римского поэта, Адонис родился очень необычным образом. Его матерью была Мирра. Это была дочь кипрского царя Кинира. Мира была очень горделивой, считала себя самой прекрасной и много раз говорила, что она прекраснее самой Афродиты. Афродите, как вы понимаете, это не очень понравилось. И она прокляла ее. Она прокляла ее, и из-за этого проклятия Мира была охвачена страстью к собственному отцу. Когда, правда, и получилось, что она забеременела от собственного отца. Кинир стал отцом и дедом собственного ребенка.
1: Но при этом это никак не сказалось на парнишке.
2: На парнишке это не сказалось. Но интересно, что когда Кинир узнал об этом, о том, что Мирра — это его дочь, и вот она бежала от его гнева и попросила у богов помочь ей. Боги в ответ превратили ее в мирровое дерево. Прошло 9 месяцев, и появился Адонис. Как же он появился?
1: Хороший вопрос.
2: Хороший вопрос. По одной из версий, преследующий отец ударил мечом по дереву, ствол раскололся, и из него появился ребенок Адонис. Прекрасный младенец, которому суждено было стать влюбленным Афродиты. И, кстати, интересно, что дерево после рождения Адониса заплакало ароматной смолой. И эта ароматная смола, которая сейчас много где используется, называется именем дочери царя Кинира.
1: Мирра.
2: Так вот у нас свет объединился. Когда Адонис рос, богиня Афродита очень опрометчиво поручила заботу о нем другой богине, Персефоне, царице подземного мира. И вот юноша вырос, прекрасный юноша, и Персефона совершенно неожиданно тоже к нему привязалась и не захотела возвращать его Афродите. Так получилось, что начался спор двух богинь, кто же будет лучшей из жен, из возлюбленных. И в результате решили поделить, как вот в современное время решают с разводом. Адонис должен был проводить часть года с одной из возлюбленных, а часть с другой. И еще у него было оставлено некоторое время, в которое он может распоряжаться сам. И это время он предпочитал проводить с Афродитой. И, казалось бы, вот такой вот странный треугольник. Вроде как все сложилось, и все должно было закончиться, но Адониса ждала большая трагедия. Афродита много раз говорила: «Ты, Адонушка, береги себя». А он очень любил охотиться. Она говорила ему о том, как рассказывала, как это опасно, что не стоит рисковать понапрасну. Но он не слушал, охотился, и во время охоты на него напал дикий кабан. Он получил смертельную рану и умер. Афродита была безутешна, и легенда говорит о том, что где кровь Адониса смешалась со слезами богини, там выросли цветы анемоны. И вот миф на этом заканчивается, но начинается то, как люди продолжают этот миф. Потому что с Адонисом связан праздник Адонии. Отмечали его в древнем мире, в том числе и на Кипре. Это был большой, шикарный праздник, торжество, во время которого женщины выращивали цветы, даже сады Адониса. Это были такие горшки с быстрорастущими цветами. Эти горшки специально выставляли на палящее солнце, чтобы растения вырастали и от жары вскоре увядали. Это был символ быстрого, прекрасного рождения и скоропостижной смерти. А умершие эти цветы женщины оплакивали, как оплакивала Афродита прекрасного Адониса. Они исполняли траурные песни, были символические похоронные даже обряды. То есть они полностью воссоздавали всю боль утраты, которую прочувствовала богиня красоты. И эти увядшие цветы становились частью этого прекрасного ритуала. Конечно же, здесь легко увидеть вот этот вот цикл появления жизни, красота ее, увядание и новая жизнь, которая рождается вслед за ним. Поэтому Адонис был не только прекрасным юношей, возлюбленным богиней и так далее, а его образ связывали с плодородием, растительностью, с обновлением природы, с природным циклом, который мы постоянно видим вокруг себя. И это создает и среди древних людей, но и у нас в той же степени создает некое ощущение, понимание того, что вот этот вот цикл рождения, красота, увядание, смерть — это нормально, это логично, не нужно... По сути, это позволяет нам проще относиться к смерти.
1: И качественнее проживать жизнь.
2: Стараться, по крайней мере.
1: Да, стремиться.
2: Для Кипра этот миф очень интересен, потому что история Афродиты и Адониса, так же, как мы говорили с вами про, например, Аполлона Гелатского, они переплелись с местными верованиями. И здесь тоже в этом проявилась особенность Кипра как самостоятельной единицы. Здесь разные культуры не просто существовали рядом, а переплетались и создавали вот этот вот религиозный фундамент, на котором строилось общество.
1: Потрясающая кинематографичная история. Я уверена, что вы заслушались, впечатлились. Прервемся на паузу, вернемся к вам. У нас еще распаковка пары историй, связанных с божествами, которые у всех на слуху, но кое-что новое. Даже я сегодня вот такая, думаю, готовилась, а узнаю и распаковываю. Спасибо. CyprusDiscovery.com, Михаил Дубилет, здесь на 99FM. Пишите свои вопросы, впечатления, делитесь эмоциями. 49-105-7.
0: На чемоданах. Диалоги о Кипре для тех, кто хочет знать больше. От древних находок до традиций острова. От горных троп до современных историй. Открываем Кипр каждый день на русском радио и CyprusDiscovery.com.
3: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
4: В октябре Аскона дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Аскона. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Аскона. Спите, чтобы жить.
5: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
6: Какой роскошный у тебя браслет! Это бриллианты?
7: Да!
6: Ого! Стоит, наверное, миллион!
7: Нет, стоит как хороший букет цветов.
6: Мне срочно нужен такой же!
8: VPL Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. EPL Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
9: Отличить местного от прежнего? Легко. Ноябрь. Местный в пуховике, турист в плавках.
10: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: На чемоданах. Диалоги о Кипре для тех, кто хочет знать больше. От древних находок до традиций острова. От горных троп до современных историй. Открываем Кипр каждый день на русском радио и cyprusdiscovery.com.
1: Продолжаем путешествие по Кипру, необычное, на 99FM. И когда вы можете, даже не прикрывая глаз, сразу рисовать эти потрясающие картины, а потом ловить импульс, как бы мне туда съездить, как бы это увидеть, как бы почувствовать. Потому что у Михаила есть суперспособность доносить вот такие смыслы, завернутые в ощущения. Я просто по себе это ловлю. Я все время нарисую себе большую-большую картину, потом реализую где-нибудь на выходных. Кстати, вы можете вдохновляться. На ленте Кипра у нас всегда есть гид на выходные и сопоставить. Загуглить, посмотреть, в cyprusdiscovery.com занести все данные, выстроить маршрут благодаря AI-помощнику.
2: И прочитать больше информации.
1: Это да, и уже подготовиться.
2: Короткие вот очерки, у нас все-таки это больше интернет-энциклопедия, то есть там больше гораздо информации с красочными картинками, то есть можно получить прям хорошее представление.
1: И я напомню, что не только почитать, вы можете послушать.
2: Да, если по пути туда, например, включить аудиоверсию и послушать. Совершенно верно. Давайте поговорим с вами про Астарту, потому что это очень интересно. Мы с вами так или иначе сегодня все время говорим про Афродиту, а Астарта — это предшественница Афродиты. Это очень удивительно, потому что она древняя восточная богиня. Она была одной из главных богинь Древней Финикии и других областей Ближнего Востока. И почитали ее задолго-задолго до того, как греческие мифы приобрели привычный нам вид и, соответственно, пришли на остров. Интересно, что верование в Астарту сочетали совершенно, казалось бы, несовместимые вещи. Это любовь, плодородие, сексуальность, то, что мы знаем, осталось в Афродите, но еще и власть и войну. Для древнего человека в этом, конечно, противоречия не было, потому что жизнь, продолжение рода, богатый урожай, защита города и сила правителя — все это было связано воедино, и именно поэтому богиня могла и даровать жизнь, и помогать в бою. Астарту связывали с небом и даже с планетой Венерой. Она была в целом символом жизненной силы, власти и благополучия. С древних времен Кипр, поскольку находился на как раз пересечении торговых путей между Ближним Востоком, Эгейским морем, вообще всем Эгейским миром, с островом торговали финикийцы, и сюда приходили новые обычаи, и именно таким образом сюда пришли верования в богиню Астарту. Они переплелись с местными культами, и Астарта не просто появилась на Кипре как некая чуждая привнесенная богиня, как мы с вами говорим про всех богов, которые здесь. Ее образ, когда он здесь закрепился, он стал соединяться с существующими здесь на Кипре представлениями о женском божестве, о плодородии, сексуальности, жизненной силе. Ну а потом, конечно же, когда усилилось греческое влияние на острове, сюда стали связывать Астарту с Афродитой. И тут важно понимать, что Астарта и Афродита изначально не были одной и той же богиней. Это разные образы, они возникли в совершенно разных культурах. Но между ними были настолько тесные связи, что со временем черты стали смешиваться, и Кипр стал как раз тем самым местом, где это культурное сближение закрепилось. Ее образ, как я уже вам говорил, что она была связана очень сильно с войной, она несла в себе разрушительную силу, равно как и созидательную. Позже у Афродиты разрушительная сила вышла за скобки. Астарту изображали разными символами. Это были львы, голуби, небесные знаки. То есть пытались передавать ее силу с природой, но и божественное ее начало, происхождение. В Тамасосе, в самом, если представить себе карту Кипра, и в самом центре, глубоко-глубоко нужно забираться, получается, от Лимассола туда уезжает наверх, да, есть Тамасос. Древнее королевство в глубине острова. Там богатые месторождения меди и важные торговые пути, защищенные со всех сторон от моря, то есть от потенциальной опасности, которая несло в себе море. И хотя город находился далеко от побережья, он очень тесно связан со всем миром, и там было построено святилище. Святилище, которое Астарты и Афродиты смешанный. И оно как раз отражает и связи движения людей, но и то, как эти две божественные фигуры воспринимались не как раздельные, а как проявление одной и той же священной силы. То есть это получается эволюция божественного образа. Сегодня остатки, конечно, там совсем небольшие, скромные, но они очень значимы исторически. От храма мало что там сохранилось, но приехать туда и познакомиться с этим местом, просто чтобы понять, как развивался культ Афродиты на острове, стоит, особенно если немножко отъехать немножко от основной дороги в Никосию и проехать туда, Это очень интересное место.
1: Потрясающе. Очень впечатляет. Картины красивые. И об этом можно говорить с вами, Михаил, до утра. Но у нас время определенное. А вот Серябкина с новым треком под таким названием появляется прямо сейчас, ненадолго. Прервемся.
0: На чемоданах. Диалоги о Кипре для тех, кто хочет знать больше. От древних находок до традиций острова. От горных троп до современных историй. Открываем Кипр каждый день на русском радио и cyprusdiscovery.com.
3: Новая песня на русском.

0: чемоданах.
1: Ох, друзья, мне везет больше всех, потому что я еще и вне эфира добираю информацию. И спасибо за щедрость Михаилу Довилету, продюсеру, режиссеру, основателю интернет-энциклопедии cyprusdiscovery.com. Заходите, изучайте. Вы, кстати, можете там сделать персональную выборку и подписаться на конкретные разделы. Отделы. Я уже пошла, да. В тематике, да. И, кстати, еще там мне что понравилось. Вы можете реально сделать себе такое микро-радио cyprusdiscovery.com, да, вы можете поставить послушать, потом отвлечься на рекламную паузу, что-то еще добрать и ручками поработать, то есть забить какую-то информацию. То есть соприкосновение с порталом, правда, очень живо.
2: Ну, не совсем радио, имеется в виду, что многие статьи, которые там требуют 6-7 минут, 8 минут чтения, если едешь в машине, то гораздо проще нажать кнопку.
1: У вас
2: кнопку.
1: Просто свой формат, у вас нет музыки столько.
2: Да.
1: У вас, точнее, совсем нет. Но там и не про музыку, музыка у нас здесь. Давайте двигаться дальше, потому что у нас впереди маячит еще один персонаж.
2: В прошлой программе мы с вами обсуждали про мозаики Пафоса, как важнейшую культурную составляющую истории этого острова. Мозаики, которые несли в себе и символическую ценность, и социокультурную ценность, потому что в зависимости от того, кому принадлежал тот или иной дом, его украшали совершенно разными мозаиками. И мы с вами затронули о том, что есть мозаики, посвященные Тесею, а есть мозаики, посвященные Дионису. И вот именно о нем, поскольку мы говорим о богах, то имеет смысл поговорить о нем, потому что в археологическом парке Пафоса есть знаменитый дом Диониса. Это римская вилла, там прекрасно сохранившиеся мозаики, и сейчас их поддерживают в идеальном состоянии. То есть это получается сейчас дом, там сделали крышу, можно прям пройтись вдоль всех этих мозаик, очень детально, внимательно их всех рассмотреть. И они сохранились прекрасно, несмотря на то, что дом был построен в конце 2 века нашей эры. Да, то есть 2000 лет с тех пор прошло почти, а состояние идеальное, и можно вот прикоснуться
1: к истории в прямом смысле.
2: Этот дом принадлежал состоятельным людям, и он был устроен вокруг внутреннего двора. Комнаты все были украшены сложными мозаиками, и на них изображены как раз сцены из греческой мифологии. И центральное место среди всех этих божеств занимает Дионис, бог вина, веселья и празднеств. То есть сразу было понятно, чему посвящена вообще эта вилла и чем там занимались. На одной из этих мозаик бог изображен во время торжественного шествия, окруженный спутниками, музыкантами, сатирами. И это не просто была какая-то картинка для украшения пола. Эти изображения показывали гостям, что владелец дома, хозяин, хорошо знаком с мифологией, литературой, культурой своего времени. И античные мозаики этим особенно для нас интересны. Это не просто какие-то красивые картинки, а это произведения искусства, которые символизировали рассказы, которые хозяин предлагал своим гостям. То есть определенный настрой, на котором именно поэтому вилла римского проконсула была посвящена статности, важности, силе, власти. А этот дом с мозаиками про Диониса, он посвящен вину, празднеству, друзьям и веселью. То есть сразу настраивал хозяин посредством этих мозаик всех своих гостей на определенный лад. И вот мы сегодня с вами поговорили про многие истории из прошлого. Да, стоит, конечно, еще раз сказать, что это далеко не все божества, которые были на Кипре. Особенно интересно изучать божества, те, которые не смешались, например, с греческой мифологией. И обо всем этом можно подробнее почитать на нашем портале, который, собственно, идея этого портала у нас появилась именно потому, что мы понимаем, что вот есть храм Аполлона, а есть огромные истории, связанные с этим, которые трудно получить, это надо где-то гуглить, где-то искать, где-то вычитывать. Именно поэтому решили создать вот такой один единый портал, в котором была бы подробная информация не только про храмы и там, или откуда взялся кипрский диалект, как получился халуми или какие пляжи лучше посетить. А чтобы это была прям полноценная энциклопедия жизни на Кипре, чтобы можно было и узнать что-то интересное, какие-то странные, необычные факты, и можно было больше почерпнуть для себя о том, куда стоит съездить, что посмотреть, что узнать. А то, что вы сказали по поводу рассылки, это очень интересно, потому что действительно можно выбрать прямо из тематик. У нас же много тематик, самых-самых разных. Если вас интересует, например, там спорт, то про спорт можно выбрать, и вам будет приходить регулярная такая вот подборка статей интересных, которые, чтобы вы сами не занимались поиском интересных статей по тематикам, которые вам близки, а это сделает сайт за вас и будет присылать вам иногда разные статьи, чтобы вы могли раз в неделю почитать что-нибудь интересное для себя, почерпнуть и дальше идти заниматься своими делами. Вот, поэтому, когда мы говорим с вами про божества на Кипре, мы видим здесь одновременно и силу Афродиты и любовь Адониса, мы видим здесь единение с природой Аполлона Геладского, мы видим культ вина и развлечений, и все это вместе, это вот тот самый Кипр, привычный нам Кипр, который открывается совершенно другой, новой стороны, и мне кажется, что сила мифов именно в этом, она позволяет нам ощутить связь вот божественного с человеческим, связь истории глубокой, древней. Мы так легко с вами обсуждаем события 2000-летней давности, и, казалось бы, они имеют вполне себе яркое отражение в современности. И вот эта вот связь веков, от нее мурашки по коже, если задуматься о том, какое сумасшедшее расстояние нас разделяет, но вместе с тем это всего лишь одна секунда. И в этом смысле приятно видеть, что люди, как и мы, тысячи лет назад любили, верили во что-то, боялись смерти, пытались примириться с этим, делали большие праздники, пытались понять окружающий мир и найти свое место в нем.
1: Да, и теперь мы узнали, откуда появились тематические вечеринки.
2: Это точно.
1: И можно даже туда съездить, потрогать эти стены. Михаил, как всегда, классно, интересно. Анонс дадим на следующую программу?
2: Давайте.
1: Вы придете пораньше, 21 числа?
2: Да, мы сделаем не 2 недели пропуска, а 1 неделю.
1: Да, призываем всех, не пропускайте, среда, 13:00, ждем.
2: Следующая среда вместе с cyprusdiscovery.com будет очень интересно.
1: Приходите, слушайте, не переключайтесь и оставайтесь с нами, потому что в следующем часе не менее интересно.
0: На чемоданах. Диалоги о Кипре для тех, кто хочет знать больше. От древних находок до традиций острова. От горных троп до современных историй. Открываем Кипр каждый день на русском радио и cyprusdiscovery.com.
3: Реклама на русском.
4: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
5: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле.

0: Подробности на сайте roddidamalis.com.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Atria Music представляет «Щелкунчик» — главный рождественский балет-сказка для взрослых и детей на легендарную музыку Чайковского. Хореография Сергея Боброва, ученика Юрия Григоровича. В исполнении Grand International Classic Ballet, высококлассных артистов балета из Англии, Италии, Франции и Испании. С 28 ноября по 1 декабря на Кипре. Билеты на сайтах Sold Out и Atria Music. Символ праздничного волшебства. «Щелкунчик».
4: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится сам этап – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи-эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. Сам этап. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Неудачно припарковавшаяся девушка не стала расстраиваться и поплыла к берегу.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: На чемоданах.
8: Продолжаем линию умных мужчин. Скоро очень мой коллега Константин Столяров с хорошими новостями, а Михаил вот уже прощается. Спасибо еще раз хочу сказать за тот контент, который вы так щедро раздаете нашей аудитории. Мне кажется, кто-то сегодня даже сделал какие-то пометки. CyprusDiscovery.com, вот тоже загуглите, запишите и пользуйтесь. Михаил, ну какое напутствие у нас будет? В финале сегодня.
9: Я призываю
8: встречи.
9: Слушателей зайти на портал, посмотреть, найти для себя какие-нибудь интересные темы, потому что на совершенно любой вкус, для всех что-нибудь интересное найдется. Зайдите, посмотрите, и через неделю услышимся с вами снова.
8: Будем
9: в новой
8: ждать.
9: Программе.
8: Анонсы мы выложим, на какую тему, поэтому ничего не пропустите и ждем.
9: Будет
8: всех.
9: Интересно.
8: Да. Спасибо, Михаил.
9: Спасибо
8: хорошего
9: вам,
8: дня.
9: Хорошего
8: до свидания.
9: Дня. До свидания.
2: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
10: На Кипре 14 часов.
11: Спонсор часа Пунин Групп. Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
12: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
13: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Стартапы Кипра с начала года привлекли почти 113 миллионов евро. На южном берегу острова насчитали более 400 соколов Элеоноры. Русское радио Кипр попало в шорт-лист конкурса «Чистота». Теперь подробнее. Кипрские стартапы с начала текущего года привлекли 112 миллионов 800 тысяч евро. С января по октябрь состоялось 28 инвестиционных раундов. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год. Более половины привлеченных средств обеспечила одна сделка в сфере разработки голосовых агентов искусственного интеллекта для контакт-центров. Основатели этого стартапа получили почти 58 миллионов евро. Среди других получателей инвестиций – разработчики робототехники, искусственного интеллекта для компьютерных игр и сервисов краткосрочной аренды жилья. Подробности на сайте «Лента Кипра». На южном побережье нашего острова насчитали 404 сокола Элеоноры. Результаты ежегодного мониторинга 13 октября опубликовали Центр экологического образования Акротири и Служба охоты и фауны Республики Кипр. Учет проводили в конце сентября и начале октября с борта исследовательского судна на участке побережья между мысами Акротири и Аспро. За численностью редких хищных птиц на Кипре наблюдают уже более 20 лет. Регулярные учеты помогают отслеживать изменения популяции и оценивать эффективность мер по охране вида. Свое название сокол получил.

0: В честь Элеоноры Арборейской, правительницы средневекового государства, располагавшегося на острове Сардиния. Она – автор первого в мире свода законов об охране дикой природы. Русская медиагруппа 12 октября опубликовала шорт-лист отраслевого конкурса «Чистота-2026». Русское радио Кипр представлено сразу в трех номинациях. В список претендентов попали наша юбилейная игра «Гаджетомания», ведущая дневного шоу Яна Соболева и промо-ролик программы «Лихие 90-е и родные нулевые». Впереди финальный тур, по итогам которого жюри определит трех призеров. Их имена станут известны 21 октября. Желаем представителям нашей команды только победы. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: Латвийском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Друзья, новый час, всем привет. Яна Соболева здесь до 3 часов дня. Стол заказов открыт, поэтому давайте его наполнять. Да, не надо яств и напитков. Главное, чтобы были поводы, а именно именинники. Пишите их данные, пожалуйста, местный кипрский номер, имя, ваши пожелания и, конечно, не забывайте подписываться. Классно, сегодня провели первый час, много нового. Вот давайте зафиксируем. Есть такая, точнее, была богиня Астарта. А если пропустили, то давайте внесем в календари. Следующая встреча на чемоданах 21 октября. Ну а пока, если говорить о напитках, удивительное дело. Есть люди, которые четко знают, что газированные напитки – это табу, потому что каким-то образом там все это дело, да, вот этот газ, сахар, если это что-то сладкое, они влияют не очень хорошо на состояние нашего кишечника. Там что-то слипается, склеивается, в общем, не проходит нормальным образом все питательные вещества туда, куда нужно, и начинается вся вакханалия с иммунитетом и в целом с пищеварением. Но есть те, кто хакают эту систему, и вот 101-летний китаец один из таких. Он раскрыл свой секрет долголетия и говорит, что это обычная газировка темного цвета. Кола. Пенсионер рассказал, что всегда держит дома несколько ящиков и даже добавляет в нее немного традиционного китайского крепкого напитка «Байдзю». Также он никогда не придерживался особых диет, а его жизненное кредо – хорошо есть и легко жить. Так вот, подобные новости никогда не берите за референс. Ну, может быть, старичку повезло, в прошлых воплощениях что-то себе наработал, сделал грамотно, и вот ему такой бонус приплыл в этом. А мы все-таки с вами люди, которые хотят жить долго, счастливо и в здоровом теле, поэтому на нем, на этом самом теле, лучше экспериментов не ставить, потому что это один на миллион кейс. А нам с вами нужно придерживаться правильного питания. Об этом, кстати, наш проект «Сделан со вкусом», который ежедневно мы с вами имеем счастье слышать на 99FM. И вот сейчас я вас перемещу от нашего стола к широким экранам и предложу сегодня обязательно посмотреть «Винни-Пуха». И неважно, будет это советская классика или диснеевский, а может быть, вы знаете еще какой-нибудь, может быть, в Китае его снимали. В общем, поделитесь на 4-9-105-7, если вы когда-нибудь видели «Винни-Пуха» не в этих двух прочтениях. Так вот, сегодня у него, у Пушистика, день рождения, ему исполняется 100 лет, и все это время Алан Милн сохраняет в этих строчках и ощущение, что он где-то рядом и продолжает писать свои истории. Вот так можно увековечить свое имя. Придумать персонажа, погрузить его в интересную историю, дать вдохновение для других ее раскручивать и таким образом продолжать жить. Хорошая идея написать книгу. Если у вас даже нет таланта писательского, все равно что-нибудь в стол отправляйте. И, возможно, когда-то ваши потомки откроют эти дневники и соприкоснутся с вами. Такие будут виртуальные сквозь века объятия. Пишите, кому будут приветы ваши, что будете смотреть вечером. Лично я голосую за Винни-Пуха. Трам-парам-парам-папам.

0: всем.
1: Друзья, сегодня 14 октября. Очень много есть поводов создать себе уютное местечко вечерком и что-то отметить или просто погрузиться в себя. Ну, а это впереди у нас. Мы посмотрим обязательно все календари, которые есть в этом мире, и возьмем самое лучшее для вдохновения. Ну, а теперь посмотрим на то, что нам рекомендуют специалисты, которые умеют читать то, что небесные светила выстраивают в большие и малые конфигурации. Сегодня день трансформации через духовность. Общий день под энергией цифры 7, которая и относится к этой сфере. Поэтому практикуйте йогу, медитируйте, слушайте мантры, молитесь, кому что отзывается, или просто манифестируйте свои желания и потребности вслух. Гуляйте пешком, занимайтесь спортом, посещайте святые места, будьте в покое. Кризисные ситуации всегда ведут нас к духовному росту. Ну, конечно, если разделять такую позицию. Чего мы избегаем? Эгоизма, требовательности, реакции на триггеры. Сегодня они очень активны, поэтому держите себя в руках, а лучше в объятиях. Посещение врачей без экстренной необходимости тоже лучше отложить или перенести. Но если вдруг это действительно требует вмешательства, не задумываясь, конечно, к доктору вперед. Еще сегодня день особенно удачен для рожденных 5, 14 и 23 числа любого месяца. Везунчики, и не только, все остальные, а мы тоже по-своему везунчики, кто не родился в эти даты. Давайте посмотрим на то, что нас будет объединять, а именно метафорическая ассоциативная карта.
0: Карта для старта.
1: Иногда, чтобы понять себя и происходящее, лучше не погружаться в какие-то длинные дискуссии, а сосредоточиться на чем-то одном. Какой-то случайный образ или брошенная фраза поднимает в вас определенные эмоции и позволяет вам сделать какой-то новый вывод, возможно, да, или чем-то вдохновиться. Вот на последнем особенно делаю акцент. Итак, сегодня тянул для вас левой рукой, и эта фраза, которая будет размещена у нас в Instagram russianradio.cy, в сторис, заходите, смотрите, лайкайте и пересылайте близким, кого это может поддержать. Итак, у каждого своя жизнь, и от тебя это не зависит. Мне кажется, очень облегчает сразу миропонимание, да, ты перестаешь думать о том, что на что-то влияешь в чужом мирке. Можно только говорить о том, как в вашем мире вам окей и не окей. Ну, такой микрокоучинг, поэтому пусть эта фраза сегодня поддержит того, кому она нужна, и не помешает тому, кто хочет пройти мимо.
0: Реклама на русском.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Хочется чего-нибудь вкусного.
8: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
7: Все.
8: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
7: Стритфуд?
8: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
7: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
8: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
7: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
9: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
10: Begin with home, buysellcypress.com.
11: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. А ваши очи черные, зеленые и карие страстные и прекрасные? Надеюсь, что да. А если раскрыть их блеск и глубину вам не позволяют эстетические погрешности, лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает суперпроцедуру «Beautiful Eyes». Показания к ней – дряблая кожа век, поверхностные и глубокие мимические морщины, гусиные лапки, тусклый цвет, синяки под глазами и пигментация. Комбинация короткоимпульсного и необлитивного лазера в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга повышает упругость кожи в периорбитальной области, устраняет заломы и обеспечивает лифтинг верхнего века. Запишитесь на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Ознакомьтесь с противопоказаниями. И пусть ваше зеркало души излучает только счастье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
4: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
5: Приехал на Кипр, сходил в русский магазин, посмотрел русское кино, заказал русский салат, поговорил с местными на пляже. По-русски. Ха, сменил, блин, обстановочку.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Так и хочется задать вам вопрос. Господа, а не пойти ли вам на Щелкунчика посмотреть? Ну что, есть какие-то идеи? А у меня есть конкретные явки, пароли и даты. И даже имеется подарок. Да-да, тот самый приз, за который можно побороться легко и очень-очень сподручно. Берете телефон, забиваете шаблон SMS или WhatsApp, или Viber, куда вам удобно. Можно даже в Telegram. 4 9 105 7. Далее. Слушайте задание и щелкайте как орешки. Это, кстати, вам уже спойлер и подсказка. Итак, у меня билет Никосию на 16 октября. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» приглашают впервые на Кипре легендарный балет «Шахерезада. Тысяча и одна ночь». И вот таким образом мы с вами сейчас поступим. Во-первых, давайте зафиксируем
2: на правах рекламы,
1: что пропустить нельзя, потому что это оригинальная авторская постановка на музыку двух великих композиторов Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Балетто ди Милано, более 40 лет успеха на ведущих мировых сценах. 16 числа в Никосии, 17 октября в Лимассоле и 18 в Пафосе. Итак, столичные жители, ну вам просто активизироваться по максимуму. Всем остальным, если любите поездки и желаете отправиться в самый серединный город нашего острова на культурное мероприятие, you are welcome, как говорится. Билеты на солдаут и atriamusic.com или на любимом радио 4 9 105 7. Балет «Шахерезада. Волшебная атмосфера тысячи и одной ночи». Итак, мы с вами играем сейчас в забаву, где я дикционно даю вам задание, а вы очень легко его разгадывая присоединяетесь к игре, и даст Бог, повезет сегодня именно вам.
0: Фифекты. А? Фикции на русском.
1: Да, в балете не говорят, точнее, там говорят телами. Ну, а в любом театре на подмостках есть актеры, которые звучат и которые должны делать это максимально чисто. А потому возникла прекрасная практика, древняя, еще из времен древнегреческих ораторов, когда барьер мешает нам проговаривать и тем самым активирует наши артикуляционные все составляющие, это и губы, и зубы, челюсть здесь открывается, и язык очень хорошо работает, поэтому, друзья мои, чистоговорки, скороговорки, все это помогает нам четче доносить смыслы, а потому все ведущие, которые на сцене работают, в эфирах, в телевизионном, которые читают подкасты, всякие эксперты, все знают, что это лучшее дикционное упражнение, поэтому я приготовила вам чистоговорку, сегодня довольно просто ее разгадать, а ваша задача ее написать, как она звучит в оригинале. На 4 9 105 7 не забывайте подписываться. Итак, кто хочет на легендарный балет, внимание. Около кола колокола, около ворот коловорот. Если уже распочли, то пишите прямо сейчас. Если нет, покрутите в голове. Вообще, это очень известная скороговорка, но уж тут как повезет. Пишите, жду, вернусь сразу после Нилетто.
3: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Фи-фекты.
1: А?
0: Фикции на русском.
1: Это сейчас будут примерно такие слова. Не догнать тебя, говорит те, кто не угадал или прислал не самым первым. Мы с вами разыгрываем сегодня билет на балет. Да, вот эта игра слов очень актуальна. И мне очень приятно приветствовать здесь Станислава. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну что, как часто вы бываете на любимой радиостанции в эфире? Впервые или все-таки вы тертый калач?
2: Нет, не впервые. Я частенько играю в ваши игры.
1: Значит, вы уже знаете, как действовать, да? Наверняка шаблон всегда открыт и заготовлен. Ну что, Станислав, вы большой молодец. Давайте повторим. Около кола колокола, около ворот коловорот.
2: Около кола колокола, колокола, около ворот коловорот.
1: Еще раз за три повторите, и можно поступать на актерское. Большой молодец! Ну что, Станислав, идете в Никосии 16 октября на подмостке балета Демилана, будете аплодировать. 40 лет успеха на ведущих мировых сценах, и вы прикоснетесь к этому потрясающему легендарному балету Шахерезада «Тысяча одна ночь». Вы довольны?
2: Да, очень спасибо. Я на самом деле хотел туда попасть, но... надеялся на ваше радио. Вот и получилось.
1: Мы не подвели, как обычно. Вы нас тоже. Кому-то будут приветы?
2: Всем привет всем друзьям из Омега Моторс, из нашего автосервиса любимого. Юрий и ребятам, всем спасибо.
1: Отлично.
2: И радио, конечно.
1: Ну, разумеется. И вам отличного дня, прекрасного настроения. И пусть все те, кого вы перечислили, прямо сейчас звонят вам, поздравляют и присоединяются. Отправляйтесь либо в Никосию, либо в Лимассол, либо в Пафос. Это я уже говорю нашей аудитории. Напомню, что 3 дня всего на балет легендарный Шахерезада «Тысяча одна ночь» от балета Демилана. А мне приятно еще и пригласить вас завтра послушать Карло Песта, директора театра балета Демилана. Ровно в 13 часов мы с ним будем общаться. Ну, думаю, что по телефону, потому что человек не просто легендарный, еще и занятой. Поэтому буду где-то ловить его между рейсами. Он расскажет нам все об этом потрясающем балете для взрослых и детей. Присоединяйтесь с 13 до 13.30 завтра. Задавайте свои вопросы в смс-чат 49-105-7 и просто наслаждайтесь. Равно как и сейчас, следующим треком можно подпевать, можно пританцовывать. В общем, ловите классное настроение.

0: Реклама на русском. Atria Music представляет легендарный балет «Спартак». Один из величайших шедевров балета на музыку Арама Хачатуряна. Хореография Сергея Боброва, ученика знаменитого Юрия Григоровича. Зрелищный и масштабный балет основан на реальных событиях из истории Древнего Рима. Гладиаторские сражения, роковые чувства и страсть. 27 и 28 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Балет «Спартак» – символ свободы и неукротимой силы любви. 18+.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Хуже, чем...
5: Я так и знала!
4: Может быть, только...
5: Я же тебе говорила!
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Днем обо всем на русском радио «Кипр».
7: Друзья мои, моя смена подошла к концу. Я с удовольствием оставляю рабочее место для того, чтобы через пару часов здесь оказался Гоша Романов. Ему и рулить эфиром. Спасибо вам за эти классные пару часов. Жду завтра неизменно в 13:00. Обещаю вам интересного гостя и много-много всяких примочек, которые разукрашивают нашу жизнь. Ну а пока очень радостно мне сообщить, что у Гоши Романова новинка с завтрашнего дня. Там появляется потрясающий спонсор программы «Мужской клуб Династия» для тех, кто ценит приватность, качество и правильное окружение. Мужской салон, сигарная комната, кальянная, уютный бар, нетворкинг, династия.ком. Все продумано до мелочей. Вот такие у нас замечательные новости, прекрасные. Люди, которые окружают нас, я заговариваюсь, потому что смотрю, что уже трек-то заготовлен. Моя Мишель, «Зима в сердце», а мне хочется пожелать, чтобы у вас всегда была весна и только новые, приятные, качественные открытия. Яна Соболева, прощаюсь с вами. До завтра. Бай-бай.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как повысить качество жизни с помощью еды. Представляю вам две категории продуктов, убрав которые из рациона, вы сразу увидите изменения в теле к лучшему. Начнем с пастеризованного магазинного молока. По производственным стандартам для поддержания лактации коровам дают антибиотики и лекарства, которые попадают в итоге к нам в организм. Таким образом, молочные продукты влияют на гормональный фон и детей, и взрослых. Вдобавок, пастеризация уничтожает все полезные вещества. Вторая группа – промышленная выпечка, а в ней глютен, сахар, дрожжи, консерванты, масло низкого качества и мука. Такой микс вызывает окисление и приводит к лишним килограммам. И на десерт лайфхак. Если вы все же захотите выпечки, заезжайте в точку выдачи сервиса Milz Food. Полезные и безопасные сладости от Milz Food нравятся не только детям и нежным леди, но и брутальным парням. Milz Food – сервис для успешного, осознанного и здорового человека.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: С годами все труднее бегать за женщинами. Приходится волочиться.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

Радиогруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В октябре Аскона дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Аскона. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Аскона. Спите, чтобы жить.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: Женщину легко сделать счастливее, но дорого.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске театр «Риальто» в Лимассоле передадут городу. Жильцы дома Дипа в Ларнаке оспаривают выселение. В Айанапе начался средневековый фестиваль. Далее подробности. Совет министров Кипра одобрил переход здания исторического театра «Риальто» в Лимассоле в собственность государства и его передачу в аренду муниципалитету. О решении стало известно накануне, сообщает «Диалогос». Театром будет управлять новая компания, единственным участником которой станет муниципалитет. Кабмин также определил, как театр будут финансировать и кто будет им управлять. Партия «Акел» назвала решение победой тех, кто добивался сохранить за «Риальто» публичный статус. Окружная организация самоуправления Ларнаки и жильцы многоэтажки Дипа на проспекте Григориса Авксентию не могут договориться, насколько опасно здание. Управляющий комитет второго корпуса требует снять запрещающие таблички и утверждает, что опасность касается только соседнего корпуса. В организации настаивают, что проблемы с несущими конструкциями нашли в обоих. Речь идет об одном из старейших и самых известных жилых домов Ларнаки. В нем 64 квартиры и 12 коммерческих помещений. Средневековый фестиваль Айанапы проходит с 14 по 18 октября. Пять дней в центре города выступают фольклорные коллективы, рыцари, музыканты и танцоры, а вход на все мероприятия бесплатный, сообщает Cyprus Mail. Кроме того, в дни фестиваля работают выставки керамики, живописи и истории. Кузнецы показывают традиционное ремесло, а на мастер-классах можно попробовать себя в гончарном деле. Главные же мероприятия в основном проходят по вечерам. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 16 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается облачная погода, пройдут дожди и грозы, действует оранжевое предупреждение. В прибрежной части днем будет около плюс 24, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 13. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Atria Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится сам этап – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи-эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. Сам этап. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Если женщине хватает денег, значит, ей не хватает фантазии.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Новая песня на русском.
8: Лирик. Без тебя.
9: Русское радио.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Русское радио.
2: Все будет осень хорошо.

0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
2: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
3: Ну и что ветер в голове, зато волосы вон как красиво развиваются.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске полицейским Кипра хотят разрешить баллотироваться. Аудиторская служба проверила оператора автобусов Никосии. На Кипре с 26 октября пройдет неделя уборки. Далее подробности. Парламентская комиссия по правовым вопросам сегодня обсудила снятие запрета, который не позволяет сотрудникам полиции и пожарной службы Кипра выдвигаться на любых выборах. Оба профсоюза полиции остались довольны ходом обсуждения, сообщает Stockwatch. Президент Ассоциации полиции Кипра Ангелос Николау после заседания сказал, что в комиссии прозвучали те же вопросы, которые ставила и ассоциация. Среди них главный – должен ли полицейский, если его изберут, оставить службу? Аудиторская служба обнародовала итоги проверки оператора автобусов Никосии, которую ее сотрудники провели под видом обычных пассажиров. По данным ведомства, 63% участников не стали бы снова выбирать автобус, на 55% остановок не было никакой информации о маршрутах, а на ряде линий рейсы ходили раз в 1-2 часа. Отдельный вывод аудиторов: для жителей, у которого уже есть машина, автобус не обязательно обходится дешевле. С 26 октября по 2 ноября на Кипре пройдет неделя уборки в рамках экологической кампании «Let's do it, Cyprus». Волонтеры будут убирать мусор на пляжах, в лесах, парках и жилых кварталах по всему острову. Кампания входит в международное движение «Let's do it, World» и считается крупнейшей экологической акцией на острове. Ее проводит волонтерская сеть «Together Cyprus» совместно с офисом уполномоченного по окружающей среде Кипра. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 16 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается облачная погода, пройдут дожди и грозы, действует оранжевое предупреждение. В прибрежной части днем будет около плюс 24, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 13. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: дороге домой на русском радио Кипра.
1: Я считаю, что сейчас самое время поставить трек «Плачут небеса». Ну и зарядил же дождь. Кто только собирается выходить, не забудьте зонтик, а то сандалии влагой напитайте. Ну и, конечно же, добрый дождливый вечер, остров. У микрофона Гоша Романов, и сегодня, между прочим, день накопления жизненных сил. Я очень надеюсь, что вы за первую половину дня накопили достаточно энергии, чтобы, как-то ее, знаете, выпустить уже на волю. Только, пожалуйста, не на коллег, да, лучше по пути домой, едущему впереди. Я думаю, ему явно достанется. Мы же цивилизованные люди, выпускаем аккуратно, с улыбочкой, с хорошим настроением, желательно под классную музыку. Да, сегодня с погодкой, конечно, шутки плохи. Наверняка многим уже прилетело сообщение об оранжевом уровне опасности, так что за рулем внимательнее едем, да, не торопимся, держим дистанцию. И, кстати, вот тоже смотрю прямо сейчас в наш календарь, и сегодня не просто день плетения облаков. Судя по всему, там наверху кто-то взялся за работу всерьез, да, решил сплести огромное такое серое полотно на весь остров. Но мы с вами все-таки добавим немножечко красок в такой день, поэтому устраивайтесь поудобнее, включайте погромче, передавайте привет всем тем, кто сейчас добирается домой. 49-105.7, пишите сообщение, а я же вам желаю хорошей дороги, зеленого света. Поехали домой вместе.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Так, кто уже заценил сказку про царевну Несмеянну? Если вы, конечно же, посмотрели ее, жду от вас рецензии, делитесь своими впечатлениями. 4 девятки 105,7. Все-таки это сказка, которую мы знаем с детства, но а еще, конечно, есть те, которые в детстве нам просто не разрешали смотреть целиком. Да, это «Тысяча и одна ночь», например, дворцовые интриги, неожиданные повороты, магия, вот это вот Востока и истории, в которых за красивой картинкой всегда что-то скрывается. И представьте себе, все это можно увидеть не на экране и не между страницами книги, а на балетной сцене, да, причем постановка, в которой завтра поговорим, впервые приезжает на Кипр. Это хороший повод узнать, что приготовили зрителю артисты, чем эта история может увлечь детей и вообще почему взрослым здесь тоже точно найдется на что посмотреть. А именно, уже завтра в шоу «Днем обо всем» с Яной Соболевой будет интервью Карло Песта, директор театра «Балетто ди Милано». Будет обсуждение бурное все-таки, да, впервые на Кипре легендарный балет для взрослых и детей Шахерезада «Тысяча и одна ночь». Поэтому присоединяйтесь, ждем вас с часу дня до часу 30 и задавайте вопросы в смс-чат 4 девятки 105,7. Потому что если давно хотели все-таки выбраться на что-то красивое, необычное, подходящее для семейного культурного вечера, может быть, эта сказка и как раз-таки для вас.
0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Ищите новые идеи для стильного образа? Все они уже в «Рандеву». Мультибрендовый магазин обуви.

0: старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Atria Music представляет легендарный балет «Спартак». Один из величайших шедевров балета на музыку Арама Хачатуряна. Хореография Сергея Боброва, ученика знаменитого Юрия Григоровича. Зрелищный и масштабный балет основан на реальных событиях из истории Древнего Рима. Гладиаторские сражения, роковые чувства и страсть. 27 и 28 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Балет «Спартак» – символ свободы и неукротимой силы любви. 18+.
7: Я вспоминаю о тебе каждую субботу, когда твоей рубашкой пол мою.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Как закалялся стайл.
1: А вот мне интересно, чем же вдохновлялся Валерий Меладзе, когда писал «Свобода» или «Сладкий грех»? Вот мне кажется, что это фильмы про агента 007, такие, знаете, эпические духовые. Добрый вечер, меломаны! Пора прыгнуть в омут музыкальных разбирательств. Кто у кого, наконец, позаимствовал мелодию? И речь в нашей сегодняшней истории пойдет, если мы ее не рассказывали, конечно, до этого, о суперхите, определившем прям, если не десятилетие, то пятилетку в британской мировой музыке точно. Это хит группы Coldplay, который называется «Viva la Vida». Я думаю, что о нем мы не говорили вроде. Так вот, этот шедевр Крис Мартина и группы Coldplay казался бы сверхоригинальным. Ну как же так? И, как всегда, я нашел некоторые нюансики, особенно если вы послушаете инструментал Джо Сатриани, который называется «If I Called Fly». Давайте вместе посмотрим. Ух ты! Ну а теперь давайте включим Coldplay, есть ли какое-то сходство? Надеюсь, понятно, к чему я веду. Сходство налицо. Там даже суд был, и что самое интересное, суд начался, и прямо в суде они договорились. Вот такое внесудебное урегулирование музыкального конфликта. Да, такие юридические тонкости бывают, но смысл в том, что они между собой все-таки договорились, и, видимо, Джо Сатриани там с «Viva la Vida» что-то все-таки себе получает, да. Это была для меня реально удивительная история, огромное открытие, потому что, ёлки-палки, да, действительно, именно так Coldplay все-таки позаимствовали что-то. Но на самом деле, насколько я знаю эту историю, это неутвержденный сэмпл и, скорее всего, считался плагиатом, и Джо Сатриани шел в суд именно по этому поводу. Но вот сами сравните две композиции, вот что получилось. Да, и сами Coldplay об этом тоже говорят и не стесняются. Не зря Джо решил забрать свое, и он это сделал. Это принцип, молодец. Но бывает и такое, я думаю, что в век, когда ИИшка может изменить, поправить музыку, написать похожее с другими инструментами, мы заметим псевдоплагиат еще не раз. А пока я жду от вас сообщений, может, вы знаете какие-то композиции, которые, по вашему мнению, повторяют сэмпл из другой песни. 4 девятки 105.7. Я жду ваших сообщений.

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол, Дельмар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Атремьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атремьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
5: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
6: Кипрское мезе показывает реальные возможности желудка.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
8: Культурный код.
9: Мы с вами продолжаем путешествие, и вот в это место я ездил, фоток наделал кучу. Очень замурчательное место в прямом смысле. На Кипре есть монастырь, где кошек когда-то было столько, да их сейчас на самом деле много, что их содержание стало государственным вопросом. Представьте, одни вот монастыри прославились какими-то святыми, да, другие красивыми иконами, а этот вот как раз усатыми охотниками на змей. Находится он возле соленого озера, недалеко от Лимассола, и называется монастырем Святого Николая. По легенде, в 4 веке на Кипре случилась сильная засуха. И вот тогда расплодились ядовитые змеи, жить там стало опасно. Тогда, согласно преданию, святая Елена, мать императора Константина, распорядилась привезти на остров кошек из Египта или Палестины. Задача у них была вполне конкретная – охотиться на змей и спасать местных жителей, как это и произошло. И вот тут начинается, наверное, одно из самых интересных поворотов этого сюжета, потому что это не какая-то там красивая сказка, да, для туристов. Уже в 15 веке путешественники действительно писали о монахах, которые держали кошек для борьбы со змеями. А к 1970 году, по историческим свидетельствам и сведениям, их число могло достигать даже 600. Более того, кипрский король Яков II выделял деньги на их содержание и даже ветеринарную помощь. Так что вот у кошачьей армии были свои спонсоры и, вероятно, очень даже серьезный профсоюз. Правда, доказать, что все началось именно со святой Елены, корабля с кошками, нельзя. Легенда остается легендой, мифом, конечно же, но сама традиция содержать здесь кошек вполне реальна. Да, в 20 веке монастырь снова ожил. В 1983 году туда приехали монахини, которые возродили обитель и стали заботиться о кошках. Так что поезжайте именно в это место и, конечно же, отмечайте RussianRadio.cy в Инстаграме с пометкой «Культурный код».

0: по дороге домой.
1: Вы, наверное, думаете: так, Гоша, а где же ученые, печеные? Ни одного исследования за вот почти весь эфир ничего не было сказано. Не забегайте вперед. Я для вас припас на десерт в такое релаксирующее исследование. В общем-то, да, ученые провели эксперимент на мышках и обнаружили, что тишина может стимулировать образование новых клеток в гиппокампе. То есть власти, вот эти мозга наши, да, они как-то развиваются. И вот место, которое отвечает за память и обучение, в тишине в два раза сильнее развивается. Причем эффект оказался заметнее, чем при воздействии музыки или белого шума, про который мы уже говорили. Правда, пока это результаты исследования на мышках, да, так что превращать 2 часа тишины в какую-то там инструкцию по, не знаю, умиротворению, да, это рановато пока что. Но идея в целом-то прекрасна. Особенно для тех, кто весь день слушает новости, рабочие чаты, там какие-то чужие истории, подслушивает. Так что, возможно, лучше подарок себе сегодня — это немножечко тишины. Но и не забываем про розовый шум. Да, все-таки звук дождя отлично успокаивает. Поэтому открываем окошко пошире и расслабляемся.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Вот и первый час потихонечку сворачивается, но вечер еще не закончен. Впереди новости от Саши Данилова, и сегодня у нас такая культурная жизнь, жилищные вопросы, немного средневековья. Начнем мы с Лимассола. Там хорошая новость для любителей культуры. Собираются передать театр городу. Главное, чтобы вместе с театром городу передали и привычку туда ходить. Что это за театр, узнаем совсем скоро. Вот в Айянапе начался средневековый фестиваль. Так что можно ненадолго перенестись в эпоху рыцарей, замков, королевских интриг. А можете отправиться в какой-нибудь данж, залутать самые лучшие эмоции. Это и многое другое Саша расскажет дальше. Саш, тебе слово. А мы с вами услышимся уже в следующем часе, как и каждый раз. Если бы мне

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится сам этап – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи-эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. Сам этап. Билеты на Sold Out Tickets.
2: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
3: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
4: Ребята, еще не все потеряно. Еще терять и терять.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 18 часов.
1: Спонсор часа – Пунин Групп.
2: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
3: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: театр «Риальто» в Лимассоле передадут городу. Жильцы дома Дипа в Ларнаке оспаривают выселение. В Айанапе начался средневековый фестиваль. Далее подробности. Совет министров Кипра одобрил переход здания исторического театра «Риальто» в Лимассоле в собственность государства и его передачу в аренду муниципалитету. О решении стало известно накануне, сообщает «Диалогос». Театром будет управлять новая компания, единственным участником которой станет муниципалитет. Кабмин также определил, как театр будут финансировать и кто будет им управлять. Партия «Акел» назвала решение победой тех, кто добивался сохранить за «Риальто» публичный статус. Окружная организация самоуправления Ларнаки и жильцы многоэтажки Дипа на проспекте Григориса Авксентию не могут договориться, насколько опасно здание. Управляющий комитет второго корпуса требует снять запрещающие таблички и утверждает, что опасность касается только соседнего корпуса. В организации настаивают, что проблемы с несущими конструкциями нашли в обоих. Речь идет об одном из старейших и самых известных жилых домов Ларнаки. В нем 64 квартиры и 12 коммерческих помещений. Средневековый фестиваль Айанапы проходит с 14 по 18 октября. Пять дней в центре города выступают фольклорные коллективы, рыцари, музыканты и танцоры, а вход на все мероприятия бесплатный, сообщает Cyprus Mail. Кроме того, в дни фестиваля работают выставки керамики, живописи и истории. Кузнецы показывают традиционное ремесло, а на мастер-классах можно попробовать себя в гончарном деле. Главные же мероприятия в основном проходят по вечерам. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 16 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается облачная погода, пройдут дожди и грозы, действует оранжевое предупреждение. В прибрежной части днем будет около плюс 24, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 13. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Ну как, все на месте? Никто не оставил половинку души на работе? Не забыл забрать ее перед уходом? Рассказывайте, как там за территорией офисов? Потому что я вот в окно смотрел сейчас, дети радостно прыгают под дождем, так приятно, конечно, смотреть. Но с другой стороны, а как домой-то добираться? Ох, и добрый вечер, друзья! У микрофона по-прежнему Гоша Романов, и я тут подумал, что вечером как-то хочется чего-нибудь попроще, чтобы дорога не превращалась в квест, а дома вообще никто не встречал вас фразой. А, ну пришел уже? Ну тут надо и пошел список из тысячи и одного дела. Нет, давайте эту фразу внесем, что ли, в список запрещенных вечерних выражений. Да, наравне с «давай быстренько обсудим» или «а может заедем в магазинчик?» Нет, мы с вами продолжаем наш эфир. Если день сегодня слегка потрепал вам нервы, сейчас будем приводить их в порядочное состояние. Не забывайте улыбаться, поехали домой.

0: рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Вечернее шоу «По дороге домой».
1: Заряжай выше неба паруса, свой полет

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Как же я завидую тем, кто умеет ждать идеального момента для покупки техники. Я не в их рядах, к сожалению, а значит, чаще всего проигрываю. Ну, конечно, есть и третий, да, вариант, такой список людей. Это лакеры, счастливчики, дети фортуны, как многие их называют. Наверное, они сами себя так и называют, в том числе. Те, кто предпочитает дожидаться, пока техника сама выиграется. И они смогут это сделать совсем скоро, но просто так яблочное устройство MacBook в руки не прыгнет, придется немного напрячь память, вспомнить любимое кино и доказать, что вы все-таки не зря столько раз пересматривали одни и те же фильмы. Узнать картину по музыке, продолжить знаменитую фразу «Все это будет совсем скоро», так что проверяйте, насколько хорошо вы знаете кино, потому что финальная серия «Гаджетомании» стартует уже на следующей неделе. Финальная осенняя серия. Да, медиагруппа «Русская волна» продолжает праздновать юбилейный год. Нам 20 лет. Вам от MacBook привет. До конца октября у каждого есть шанс получить новенький Mac, чтобы любимые фильмы смотреть, контент загружать, работать, учиться или в игры рубиться. Условия простые. По сигналу ведущих нужно будет дозвониться в эфир, угадать фильм по саундтреку и продолжить известную кинофразу. Конечно же, получить порядковый номер и ожидать финала. Играем в каждом шоу с 19 по 30 октября. Финал будет 2 ноября у русских персов, поэтому ставим себе галочку на карандашик этот день. Не пропустите, дозванивайтесь, угадывайте, ловите шанс забрать MacBook, но участвовать в розыгрыше можно только один раз. Вот вдруг именно вы узнаете фильм быстрее всех, поэтому да, запоминаем, 2 ноября станет понятно, кому юбилей медиагруппы принесет еще и особенно приятный подарок.
2: Все будет хорошо. Осень. Золотое настроение. Хорошо.

0: Реклама на русском. В октябре Аскона дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Аскона. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Аскона. Спите, чтобы жить.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик – 97-65-38-75.
3: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
4: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Вечером теплым брожу один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждал.

0: Итак, самые интересные премьеры месяца.
1: Очень понравилась игра актеров на высоте.
2: В теме.
3: Огромное множество новинок все-таки выходит, да, есть такие новости, после которых хочется проверить, не завалялся ли дома где-то старый шкаф, ну а вдруг он все это время вел себя как-то подозрительно спокойно, это к чему? Потому что показали первый трейлер новых «Хроник Нарнии», «Племянник чародея». Да, на этот раз нас ждет очередное путешествие по такому знакомому волшебному местечку, миру, а история о том, как все вообще началось. Как все начиналось, будет экранизировано. Да, взялись с размахом на самом деле, потому что в актерском составе все те, кто смотрел «Мамма Мия» и помнит блистательную Мэрил Стрип, ура, она появится и в этой картине. Эмма Макки и, конечно, Дэниел Крейг, да, Джеймс Бонд теперь тоже отправляется туда, где проблемы решают не только с помощью пистолета, но и с помощью магии. По книге Клайва Льюиса именно здесь начинается история Нарнии. Двое детей пробуждают колдунью и становятся свидетелями рождения целого нового мира, который создает лев. Да, все как в детстве. Вы просто куда-то полезли из любопытства, в итоге случайно присутствуете при создании вселенной. У меня как-то ремонт на кухне проходил с меньшим количеством последствий. В общем-то, премьера ожидается 11 февраля. Теперь интересно, каким все-таки получится этот мир на большом экране, потому что Нарния, я думаю, это как раз из разряда тех историй, когда хочется не просто посмотреть на клевую, красивую картинку, а снова поверить, что за самой вот этой историей скрывается обыкновенная дверь, а за дверью что-то совершенно невероятное. Можно уже детей готовить к этому фильму просмотром старых частей, ну а шкаф дома пока проверять не обязательно, хотя пыль протереть можно, вдруг вам пригодится.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Atria Music представляет «Щелкунчик» – главный рождественский балет-сказка для взрослых и детей на легендарную музыку Чайковского. Хореография Сергея Боброва, ученика Юрия Григоровича. В исполнении Grand International Classic Ballet, высококлассных артистов балета из Англии, Италии, Франции и Испании. С 28 ноября по 1 декабря на Кипре. Билеты на сайтах Sold Out и Atria Music. Символ праздничного волшебства. «Щелкунчик».
4: Лента Кипра. На сайте и во всех.

0: таракан знает, когда ты дома и готов к фитнесу.
1: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
2: Не баг, а фича.
3: Гайс, у меня какое-то есть ощущение, что календарь на этот и на следующий год составлял очень странный человек. Явно тот, который любит фильмы-катастрофы. Вот совершенно недавно нам рассказывали про чуму. В понедельник кто-то говорил, что все, будет конец света. А теперь нам сообщают, что через 6-12 месяцев может случиться катастрофа из-за искусственного интеллекта. Спасибо! Пока. Рассказывают, мол, руководители крупных ИИшек компаний уже обсуждают сценарии, при которых масштабная кибератака может парализовать разные банковские системы, интернет, электричество, даже водоснабжение. А еще они опасаются, что вот эти автономные ИИ-агенты могут выйти из-под контроля. Правда, речь не о том, что восстание машин точно начнется через полгода. Это, возможно, сценарий, к которому готовится кто-то. Ну, не знаю, это не назначенная дата апокалипсиса, я считаю. Но согласитесь, как-то не по себе от таких новостей, потому что люди создают искусственный интеллект, чтобы он решал наши проблемы. А потом в оконцове они становятся нашими проблемами. Я не знаю, как это происходит. Что планировать вообще на следующий год? Может, просто поменять наличные, купить свечи и научиться разговаривать на всех языках мира? Ну так, на всякий случай. Конечно, все это ради шутки, но... Я недавно вот читал про то, как Рой из больше чем тысячи ИИ-агентов придумал концепт своего бога. Можете представить, мало того, что он придумал концепт бога, да еще и ко всему решил его взломать. А вот это уже действительно страшно. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз.
2: Песня на русском.

0: Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: У каждого мужчины есть свои правила. Как выглядеть, с кем иметь дело, где отдыхать и вообще кому уделять свое время. Вот, мужчин, давайте честно. Согласитесь, иногда хочется просто побыть в месте, где все на своем месте. Где можно принести себя в порядок, спокойно поговорить о делишках, да, без необходимости объяснять, почему тебе именно так это делать удобно. Это я к чему. С 15 октября в шоу «По дороге домой» появляется новый партнер. Это частный мужской клуб «Династия». Первый этаж для тех, кто следит за собой, ценит вообще личное пространство. Там и барбершоп, и ногтевой сервис, косметология, массаж, еще и библиотека, переговорная сигарная комната для разговоров, для встреч или редкой возможности спокойно посидеть со своими мыслями. На втором этаже уже совершенно другая атмосфера. Там и бар, и кальянная. Можно прийти с друзьями, партнерами. То есть место подходит не только для мужского совета, но и для хорошего вечера вдвоем, потому что туда можно прийти еще и с девушкой. И маленькое напоминание. Ухоженный мужчина — это не тот, кто проводит перед зеркалом полдня. Это тот, кто знает, что внимание к себе никогда не бывает лишним. Знакомьтесь с клубом «Династия» в Instagram dynasty.cy, ведь это пространство для мужчин, которое ценит качество, приватность и правильное окружение.

минут, чтобы рабочий день остался позади, а вечер стал еще чуть-чуть спокойнее. Сегодня даже дождь заглянул ненадолго. Так, прошелся по городу, освежил воздух и исчез. На асфальте еще можно застать свое отражение, и если увидите, обязательно улыбнитесь ему. Не надо стесняться, как говорил Дорн. Фонари уже отражаются в дороге, город понемногу меняет краски. Согласитесь, в этой короткой перемене есть что-то приятное. Среда подходит к вечеру, вечер подходит к ночному периоду. Пусть он так и подходит. Именно таким. Свежим и спокойным. А на этом у меня все. Дальше нас ждет глянец, сделано со вкусом с Яной Соболевой. И Саша Данилов с актуальными новостями к этому часу. А с вами мы услышимся уже завтра. В это же время, на том же месте. Пока-пока.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Не покупайте эту шляпу. Не покупайте эту сумку. Не покупайте эти туфли. Пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки. И только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
3: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамалис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
4: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.

этом выпуске. Школьных сопровождающих хотят сделать профессией. Аудиторская служба проверила оператора автобусов Никосии. На Кипре с 26 октября пройдет неделя уборки. Далее подробности. Парламентская комиссия по образованию и культуре сегодня обсудила положение школьных сопровождающих, сотрудников, которые помогают детям с инвалидностью в обычных школах Кипра. Профильные организации потребовали поднять их зарплату, которая сейчас составляет около 1000 евро, ввести обязательную подготовку и закрепить профессию законом, сообщает StockWatch. Комиссия подняла вопрос по собственной инициативе и пригласила представителей государственных служб, педагогических организаций и объединений людей с инвалидностью. Аудиторская служба обнародовала итоги проверки оператора автобусов Никосии, которую ее сотрудники провели под видом обычных пассажиров. По данным ведомства, 63% участников не стали бы снова выбирать автобус, на 55% остановок не было никакой информации о маршрутах, а на ряде линий рейсы ходили раз в 1-2 часа. Отдельный вывод аудиторов: для жителей, у которого уже есть машина, автобус не обязательно обходится дешевле. С 26 октября по 2 ноября на Кипре пройдет неделя уборки в рамках экологической кампании «Let's do it, Cyprus». Волонтеры будут убирать мусор на пляжах, в лесах, парках и жилых кварталах по всему острову. Кампания входит в международное движение «Let's do it, World» и считается крупнейшей экологической акцией на острове. Ее проводит волонтерская сеть «Together Cyprus» совместно с офисом уполномоченного по окружающей среде Кипра. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 16 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается облачная погода, пройдут дожди и грозы, действует оранжевое предупреждение. В прибрежной части днем будет около плюс 24, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 13. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. А ваши очи черные, зеленые и карие страстные и прекрасные? Надеюсь, что да. А если раскрыть их блеск и глубину вам не позволяют эстетические погрешности, лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает суперпроцедуру «Beautiful Eyes». Показания к ней – дряблая кожа век, поверхностные и глубокие мимические морщины, гусиные лапки, тусклый цвет, синяки под глазами и пигментация. Комбинация короткоимпульсного и неаблитивного лазера в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга повышает упругость кожи в периорбитальной области, устраняет заломы и обеспечивает лифтинг верхнего века. Запишитесь на консультацию в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Ознакомьтесь с противопоказаниями. И пусть ваше зеркало души излучает только счастье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
1: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
8: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы?
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Ваня Дмитриенко. Почерк.
1: Русское радио.
2: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Ваш безупречный вкус.
3: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-30-30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
5: Поговорка нашего времени. 7 раз проверь. Один раз отправь.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как повысить качество жизни с помощью еды. Представляю вам две категории продуктов, убрав которые из рациона, вы сразу увидите изменения в теле к лучшему. Начнем с пастеризованного магазинного молока. По производственным стандартам для поддержания лактации коровам дают антибиотики и лекарства, которые попадают в итоге к нам в организм. Таким образом, молочные продукты влияют на гормональный фон и детей, и взрослых. Вдобавок, пастеризация уничтожает все полезные вещества. Вторая группа – промышленная выпечка, а в ней глютен, сахар, дрожжи, консерванты, масло низкого качества и мука. Такой микс вызывает окисление и приводит к лишним килограммам. И на десерт лайфхак. Если вы все же захотите выпечки, заезжайте в точку выдачи сервиса Milz Food. Полезные и безопасные сладости от Milz Food нравятся не только детям и нежным леди, но и брутальным парням. Milz Food – сервис для успешного, осознанного и здорового человека.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
2: В октябре Ascona дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Ascona, улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Ascona. Спите, чтобы жить.
3: Хочется чего-нибудь вкусного.
4: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
3: Все!
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
5: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
6: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
7: Нет, это не джинсы так сели, это картошка жареная так легла.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: New music show.
9: Εδώ, τα ακούς.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
6: We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
7: Hi everyone, this is Rosé.
8: Hey, it's Bruno Mars.
9: What's up, what's up? New music show.
10: Εδώ τα ακούς.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.